0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Музыка.
1: На Джем ФМ.
0: Настроение.
1: На Джем ФМ.
0: Музыка и хорошее настроение. На Джем ФМ.
1: Джем ФМ.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
2: Ты мой зойчик.
1: Мое счастье.
0: Мое сердечко.
1: Мое солнышко.
2: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 7 утра в Екатеринбурге, в центре города плюс 21 градус. Спонсор выпуска новостей на Джем-ФМ, ООО «Уникум Плюс», официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Росточной 38.
3: Новости на Джем-ФМ.
4: Здравствуйте. Президент Владимир Путин возглавит российскую делегацию на саммите АТЭС, заявил в интервью агентству ТАСС посол по особым поручениям МИД Марат Бердыев. Саммит стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества должен состояться в Шэньчжэне 18 и 19 ноября. В МИДе добавили, что визит президента России свидетельствует о том, какое значение наша страна придает экономическим отношениям с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Санаторий «Обуховский» сможет принять посетителей не раньше 26 июля. Камышловский район стал одной из территорий, пострадавших в результате дождевого паводка. Уровень воды остается высоким. «Мы вынуждены продлить приостановление приема гостей», сказано на официальной странице «Обуховского» ВКонтакте. Со всеми, чей заезд попадает на период простоя, должны связаться сотрудники «Обуховского», чтобы согласовать переносы дат заездов, либо возвратить деньги за путевки. Из-за подтоплений, напомню, не работает с 13 июля. Количество кафе и ресторанов в Екатеринбурге сократилось на 7% с начала этого года. По данным исследования «Контурфокус», которое приводит «Коммерсант Урал», среди крупных городов отрицательная динамика зафиксирована только в Свердловской области. В целом, за первые полгода число организаций общепита увеличилось почти на 3,5 тысячи участников. Лидерами по числу заведений остаются Москва, Подмосковье и Краснодарский край. Банк России в пятницу снова вернется к обсуждению вопроса ключевой ставки. Самым вероятным сценарием эксперты называют сохранение показателя на уровне 14,25%. РБК напоминает, что ключевую ставку Банк России снижал от заседания к заседанию, начиная с июня 2025 года. Последний раз неизменный ЦБ оставлял ставку в апреле прошлого года на рекордном уровне 21%. Почти половина россиян играют в интеллектуальные игры. Этому виду досуга хотя бы иногда уделяют время 46% респондентов. Это выяснил ВЦИОМ. Чаще всего россияне играют в шахматы. Каждый третий опрошенный. На втором месте судоку. Их решает каждый десятый. И в шашки играют 9% россиян. Это третья строчка рейтинга. Главным препятствием для интеллектуальных игр у половины становится нехватка времени. 28% заявили об отсутствии интереса, а у 18% отсутствуют условия для игры. Официальный доллар 78.32, евро 89.55.
3: Реклама. Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней, оплата только при выдаче автомобиля, гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77. Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 7 часов 3 минуты в Екатеринбурге. Сейчас в центре города плюс 21 градус. Синоптики нам пообещали переменную облачность без существенных осадков. Ветер северный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 27, плюс 29 градусов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
5: Шоу начинается прямо сейчас.
6: Утренняя джимнастика.
3: Джем-ФМ.

0: 7 часов 7 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 21 градус. Сегодня 22 июля, среда, на календаре. С вами Павел Палыч, я Реки Маргарита. Мы утренняя гимнастика, говорим тебе доброе утро.
1: Всем привет.
2: Всем привет, привет, привет, привет, привет.
0: Экватор недели сегодня, и заметили, как погодка пришла хорошая, теплая, летняя.
1: Жара, я бы сказал.
0: Все, я вчера заметил, что мы стали включать, спасаться
1: От
0: жары кондиционером, потому что кондиционер практически не работал у нас полмесяца из-за дождей, а сегодня вчера прям хорошо потрудился, потому что было очень жарко. Вот, поэтому, ну, лето, наверное, такое должно быть. Сейчас подсохнет, будет хорошо. Mm-hmm. Я вчера приобрел себе чемодан новый, потому что нас собираемся в отпуск, и у старого отваливается ручка. Но он так долго послужил. Вот, ну и, в общем-то, взял такой средненький, среднего размера чемоданчик. Я не люблю большие и не люблю слишком маленькие. То есть у меня такой должен быть средненький для моих размеров. У меня раньше был чемодан, с которыми ходят пилоты. Может быть, видели, он такой как... прямоугольный.
1: Да, такой. Да, есть такое. Я понимаю,
0: даже,
1: о чем ты
0: даже
1: говоришь.
0: Квадратненький такой.
3: Ни разу круглых не видел чемоданов.
0: Ну, нет, он не длинный, а прямо как квадрат такой.
3: Ага, квадратненький.
0: То есть он квадратненький, да, со всех сторон. Ты помнишь...
1: на колесиках.
0: Да, на колесиках такой. В общем, пилоты, когда идут, у них такие маленькие чемоданчики сбоку. Вот, я такой же. Он так и называется, чемодан-пилот, по-моему.
1: Ничего себе.
0: Да, ну, в этот раз я взял чуть поменьше, там есть свои нюансы. И, в общем, я взял тот, который мне больше нравится. У меня у дочки умла младший чемодан, и мы его поюзали, я взял точно такой же по размеру. Вот. И он для нас, для меня прям оптимальный вариант, такой хороший чемодан.
2: Лишь бы влезло.
0: А у меня все влазит. У меня вообще вещей-то джинсы, тапочки и все, и шортики.
1: Ну, кстати,
0: футболка.
1: Я замечаю обычно, что идет девушка, у нее огромный чемодан, идет парень, и у него такой маленький чемодан, или вообще рюкзачок.
0: Ну, как правило, этот маленький чемодан тащит девочка, а вот этот огромный ее чемодан тащит маленький, худенький мальчик. Так бывает.
1: Это нормально.
0: Ну что, в общем, кто еще не отдыхал, собираемся, покупаем. Вообще, конечно, чемодан новый покупаешь, и какие-то сразу ощущения, куда хочешь сразу уехать, не знаю. Сразу что-то засуетился, стал собираться, жена говорит, так еще время, куда-то. Я говорю, хочется уже что-то положить в чемодан. В общем, сегодня начинаются у нас активные сборы. Так, ну что, давайте будем рассказывать, что в ближайшее время будет в утренней гимнастике. В 7.20 поздравим именинников. Маргарит, ты уже готова?
1: Конечно.
0: В 7.30 уже яркие заголовки, также Маргарита нам расскажет. В 7.40 уже астрологический прогноз, но в 7.50 пригласим вас в нашу игру «Три в ряд». И все это на Jam FM.

0: где пробки?
1: 7 часов 16 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 21 градус. Спонсор выпуска дорожных новостей на GMFM ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
2: 2 балла на улицах Екатеринбурга, дороги почти свободны. Затруднения на Амундсен-Щорс от объездной до Сурикова, также на Донбасской и Бакинской комиссаров. От Суворовского переулка до Коммунистической, много машин на Трудовой, Губахинской, проезжей, от Березовского тракта до Норильской и на Шевской, Бакинской комиссаров Донбасской, Бибеля, от Тепличной до Таватуйской.
0: Реклама.
3: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77. Потеть не хочется в метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
4: 102.5 Джем FM.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: 7:24 в Екатеринбурге, за окном +21°. Время поздравлять именинников утренней гимнастики. Кто из звезд родился сегодня? 22 июля нам расскажет Маргарита.
3: Сегодня свой день рождения отмечает певица, актриса и бизнес-вумен Селена Гомес. Одна из самых популярных мировых звезд, которая начала карьеру в детстве на канале Disney. Имя певицы в переводе с греческого означает «луна». Селена любит вредную еду. Фастфуд, пиццу, тако, а также признается в любви, отдельной любви к соленым огурцам.
2: Ну, она такая кругленькая.
3: Ну, не очень такая. Упитанная, я бы сказал. Пухленькая просто.
2: Ну, да.
3: Она мечтает о жвачке со вкусом рассола. Вот такое странное желание. Кто-нибудь изобретите уже, наконец, удовлетворить ее желание.
2: Мне кажется, где-то оно есть.
3: 100%. Сейчас столько вкусов. Еще одна классная именинница у нас сегодня есть. Это народная артистка Ирина Розанова. Назову ее работы. Их очень много у нее фильмов. Более 150, да, потому что она с 6 лет уже снимается в кино. Но все-таки назову это «Интердевочка», «Почка», «Фурцева» и многие-многие другие. Она из театральной семьи, но с первого раза в театральную она не поступила. И до того, как поступать начать снова, работала костюмершей в театре в Рязани. В профессии вообще ничего не боится. Если нужно сыграть старуху, пожалуйста, говорит, лысую, страшную, легко. Только вот толстеть для роли она не станет. Признавалась, что крутой бизнесменша она может быть только на экране. В реальной жизни коммерческой жилки лишена напрочь, потому что говорит, что деньги — это такая субстанция, которая любит счет, а она не умеет их считать.
2: Ну, выглядит она прекрасно, и, конечно, пожелаю еще много-много ролей. Так, наших именинников, конечно же, с утра пораньше поздравляем. Именинники, вас с днем рождения. Будьте умницами, и у вас сегодня обязательно будет много подарков, много поздравлений. Ну, а все, кто трудится, напомню, что сегодня уже серединка недели, пятницу, среду, точнее, называют «маленькая пятница», поэтому практически чуть-чуть еще поработать. Ну, на горку мы залезли, да, сегодня уже серединка, экватор недели, поэтому дальше будет проще. Всем доброе утро.

0: Половина восьмого в Екатеринбурге, за окном плюс 21 градус. Прямо сейчас на Джем ФМ яркие заголовки.
1: Расскажу, на что способны слонихи. В сети завирусилось видео, как слониха в Таиланде украла грабли у фермера, чтобы почесаться. Она выхватила очень ловко инвентарь, почесалась. Причем она так почесалась, она там как бы под мышками у себя почесала, спину почесала, около хобота почесала где-то. И потом очень вежливо он так стоял, раскинул руки, потом понял, что это такой интересный контент на надо это снимать, и она ему в этот момент вернула вежливо очень грабли в руки этому работяге бедному. Слониху зовут Хонг.
0: Ну, это же здорово. Представляешь, слониха такой массажер.
2: Нормально.
1: Вот эта Кампхонг, она местная звезда и часто становится героиней роликов из-за своего милого поведения. То есть она еще очень вежливая. Она вот творит всякую дичь, но при этом ведется очень интеллигентно.
0: Возвращает на место.
2: Воспитанная.
0: Как было.
2: Не, ну она же не может на Алиэкспрессе себе чесалку заказать какую-нибудь.
0: А вот смотрите, я сейчас подумал, да, может быть, действительно много всего для собачек, для кошечек.
2: Для людей. Почему?
0: Для людей это понятно. А для слоников, вот, вам уже подсказывают. Сама природа, что им нужно.
1: Ну, ей очень удобно было с этими граблями. Она прям раз, она очень ловко ими обращалась, вот хоботом.
0: Короче, я знаю, где есть грабли. Давай замутим бизнес.
2: Осталось найти слониху.
0: Это яркие заголовки на Джем ФМ.
3: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 7 часов 31 минута в Екатеринбурге. Сейчас за окном плюс 22 градуса. Синоптики нам пообещали переменную облачность без существенных осадков. Ветер северный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 27, плюс 29 градусов. В Реже сейчас плюс 21, в Ревде плюс 19, в Краснотуринске плюс 20 градусов.

0: 7 часов 41 минута в Екатеринбурге, за окном плюс 22 градуса, время гороскопа в утренней джимнастике. Итак, что же ждет каждый знак зодиака, расскажем прямо сейчас, 22 июля, среда.
1: Овен, придется запастись терпением, дела не ускорятся.
2: Телец, сегодня стоит отмечать достижения, а не выискивать изъяны.
1: Близнецы, сохраняй дистанцию с навязчивыми людьми.
0: Рак, сюрпризы дня окажутся приятными.
1: Лев, взвешивай каждое рабочее предложение.
2: Дева, точности внимания уберегут от ошибок.
1: Весы, не принимай то, что не откликается сердцу.
0: Скорпион, отпусти то, что утратило ценность.
1: Стрелец, смена обстановки придаст тебе энергии и сил.
2: Козерог, не бойся просить помощи, вместе справляться проще.
1: Водолей, разреши себе сделать небольшую передышку.
0: Рыбы, удели время творчеству, вдохновение придет легко.

0: с квасом.
1: С кефиром вообще-то.
2: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
3: ТРК «Глобус». У нас так принято.
2: Щербакова 4. 0+.
4: Лето знает, что нам нужно.
3: Распродажа.
4: Скажем дружно.
5: В ТРЦ «Радуга Парк» скидки до 70%. Сэла, Спортмастер Про, Зарина, Бифри и другие любимые бренды. ТРЦ «Радуга Парк». Репина 94.
6: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец». ПСБ – чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру.
7: 0+. О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
8: Телефон рекламной службы Jam FM.
9: 235-0905.
8: 235-0905.
3: Jam FM.
10: Где пробки?
11: 7 часов 46 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 21 градус. 2 балла на улицах города, местами затруднения, все это по данным сервиса Яндекс.Карты. Стоит дублер Сибирского тракта от ЕКАТ до остановки «Союз». Также затруднение на трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка.
10: 102.5. Jam FM.

0: моей. 7 часов 50 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 22 градуса. В утренней джимнастике время игр, призов и подарков. Скоро начнется игра «Три в ряд», в которой ты можешь выиграть билет в парк развлечений «Тут-то круто» на целый день для ребенка и взрослого, категория 0+.
1: Классная возможность для того, чтобы принять участие в игре «Три в ряд» прямо сейчас. Выбирай любимый смайлик и отправляй его на наш номер в Максе. Плюс 7 932 020 102 и 5 – это номер для твоих смайликов. Вперед!

0: крепче, ближе, мам, поближе, без остатка раствориться.
1: Новости на Jam FM.
2: Здравствуйте. Президент Владимир Путин возглавит российскую делегацию на саммите АТЭС, заявил в интервью агентству ТАСС посол по особым поручениям МИД Марат Бердыев. Саммит стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества должен состояться в Шэньчжэне 18 и 19 ноября. В МИДе добавили, что визит президента России свидетельствует о том, какое значение наша страна придает экономическим отношениям с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Санаторий «Обуховский» сможет принять посетителей не раньше 26 июля. Камышловский район стал одной из территорий, пострадавших в результате дождевого паводка. Уровень воды остается высоким. «Мы вынуждены продлить приостановление приема гостей», сказано на официальной странице «Обуховского» ВКонтакте. Со всеми, чей заезд попадает на период простоя, должны связаться сотрудники «Обуховского», чтобы согласовать переносы дат заездов, либо возвратить деньги за путевки. «Обуховский» из-за подтоплений, напомню, не работает с 13 июля. Количество кафе и ресторанов в Екатеринбурге сократилось на 7% с начала этого года. По данным исследования «Контурфокус», которое приводит «Коммерсант Урал», среди крупных городов отрицательная динамика зафиксирована только в Свердловской области. В целом, за первые полгода число организаций общепита увеличилось почти на 3,5 тысячи участников. Лидерами по числу заведений остаются Москва, Подмосковье и Краснодарский край. Банк России в пятницу снова вернется к обсуждению вопроса ключевой ставки. Самым вероятным сценарием эксперты называют сохранение показателя на уровне 14,25%. РБК напоминает, что ключевую ставку Банк России снижал от заседания к заседанию, начиная с июня 2025 года. Последний раз неизменный ЦБ оставлял ставку в апреле прошлого года на рекордном уровне 21%. Почти половина россиян играют в интеллектуальные игры. Этому виду досуга хотя бы иногда уделяют время 46% респондентов, это выяснил ВЦИОМ. Чаще всего россияне играют в шахматы, каждый третий опрошенный. На втором месте судоку, их решает каждый десятый. И в шашки играют 9% россиян, это третья строчка рейтинга. Главным препятствием для интеллектуальных игр у половины становится нехватка времени. 28% заявили об отсутствии интереса, а у 18% отсутствуют условия для игры. Официальный доллар 78.32, евро 89.55.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 8:02 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM ООО «Октранс Автоцентр Джетур Глазурит». Сейчас в центре города плюс 22 градуса. Синоптики нам пообещали сегодня переменную облачность без существенных осадков. Ветер будет холодный, северный, 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 27, плюс 29 градусов.
1: Реклама. «Джитур» — это твое направление. «Джитур» — это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца июля этого года в автоцентре «Глазурит Джитур» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит Джитур». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34-43-200. «Джитур» — управляй будущим.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Шоу продолжается.
6: Утренняя гимнастика.
1: Jam FM.
7: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: 8 часов 5 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 22 градуса. Начинается игра 3 в ряд прямо сейчас в утренней джимнастике. Разыгрываем билет в парк развлечений «Тут-то круто» на целый день для ребенка и взрослого категория 0+. Наш рандомайзер сегодня выбрал телефон Кристина, она из Екатеринбурга, работает в банке и снова везет ребенка в лагерь. Почему снова? Да потому что Кристина у нас вчера, оказывается, была. Кристина, доброе утро!
1: Доброе утро.
0: Ты уже прям как на работу. Смотри, ребенка в лагере и на Jam.fm. Ребенка в лагере и на Jam.fm.
2: А что, хороший, удобный вариант?
0: Все по классике.
2: Да.
0: Как твой отпуск проходит? Рассказывай, чем занималась вчера?
1: Купалась на Балтыме, да. Я как и говорила, съездила, ну,
0: то есть
1: загорела.
2: Как и обещала. Да. Молодец.
0: А ты не сгорела? А то сейчас такое солнце жаркое вчера прям было.
1: Нет, да вроде я не сгорела, хорошо.
0: Кремики взяла с собой.
2: Как будто осматривает сейчас, вроде нормально.
0: У нас со мной стоит просто рядышком Маргарита, она вся облазит, потому что она приехала из Таиланда, и она прям вот сгорела.
2: Я как игуана.
0: Ну, не знаю.
1: Не, я пока не облажу, хорошо.
0: В общем, да, береги себя, используй крема, потому что сейчас как-то у нас очень сильно солнце вышло, яркое, активное. Так, ну что, правила, ну, на всякий случай все равно давай расскажем, потому что нас многие слушают и хотят тоже узнать, что сейчас будет происходить, поэтому еще раз объясним правила.
2: Прямо сейчас мы для тебя поставим 3 кусочка из разных песен, и твоя задача будет назвать всех исполнителей этих песен. Угадаешь, получишь наш приз. Но если вдруг немножко растеряешься, то приз разыграем среди тех, кто пришлет правильную версию ответа в наш мессенджер, Макс.
0: Все по классике.
1: Я
0: ну
1: готовилась весь день.
0: Это правильно, да. Молодец. Посмотрим, поможет тебе это или нет. Удачи, поехали.

0: Все, Кристин, ну что, сегодня есть знакомые?
1: Да, Ума Турман первая была.
0: Умничка, вторая. Коммунальная квартира.
1: Дюна.
0: Есть. И третья. Про улыбку.
1: Айова, улыбайся.
0: Да,
2: ну, умничка, ну красотка.
0: Ты хорошо подготовилась. Вот что значит, да, с первого раза не получилось. Надо что сделать? Правильно, не вешать нос, а готовиться.
2: Выучить матчасть.
0: Слушать ЖБФМ в отпуске, лежа на Балтыме, да, загорая.
1: Да, да, да, да, точно.
0: А вот это правильно. Кто слушает ЖБФМ, тот всегда с призами и подарками.
2: Да.
0: Кристина тому доказательство. Ну что, видишь, как хорошо в отпуске-то тебе. Теперь у тебя есть планы, чем заняться. Вручаем мы тебе приз, билет в парк развлечений «Тут-то круто» на целый день для ребенка и взрослого. Ну, красота же.
1: Вообще красота.
2: На правах рекламы.
0: «Тут-то круто» дарит крутые летние каникулы.
2: Каждый день детей радуют аттракционы и анимация.
0: По будням работает летний клуб.
2: А если решили отметить детский день рождения, действует скидка 30% до 30 июля.
0: Развлечений хватит на все лето.
2: Подробности в парке «Тут-то круто», ТРК «Комсомол», третий этаж.
0: А также на сайте и в соцсетях.
2: Без возрастных ограничений.

0: Реклама. Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
1: Лето знает, что нам нужно. Распродажа! Скажем дружно.
2: В ТРЦ «Радуга Парк» скидки до 70%. Сэла, Спортмастер Про, Зарина, Бифри и другие любимые бренды. ТРЦ «Радуга Парк». Репина 94.
3: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец». ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРС 18-784-718-9584.
1: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
1: 235-0905.
5: Jam FM.
6: Где пробки?
7: 8 часов 16 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 22 градуса, 2 балла на страничке Яндекс.Карты, дороги почти свободны. Стоит базовый переулок от станции Пионерская до асфальтового завода. Также Светлореченская от Соболева до Объездной, Серафим Дерябиной от Грузовской до Шаумяна и Трудовая Губахинская проезжая от Березовского тракта до Укромного переулка.

0: 8 часов 20 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 22 градуса, сегодня 22 июля, так бывает, так совпало. С вами Павел Павлович, Маргарита Ярик, утренняя гимнастика, говорим тебе доброе утро и приглашаем тебя пообсуждать нашу тему утром, в которой мы разыграем сертификат на круг пиццы от ресторана «Пиццамия». Что нужно, чтобы побороться за круг пиццы? Просто прислать сообщение по теме «В чем тебе помог искусственный интеллект?». Сегодня мы решили поговорить про ИИ, входит оно в нашу жизнь со всех сторон постепенно и все чаще и чаще, по крайней мере, я к нему и к ней, искусственный интеллект все-таки он, да?
1: Ну, кстати, это бывает и она.
0: Да, поэтому я почему смутился, потому что у меня, например, если взять тот же голосовой помощник, она женским голосом со мной разговаривает. Вот, а так, да, искусственный интеллект, и я обращаюсь периодически для того, чтобы она мне помогла, то есть не то, чтобы она за меня сделала работу, а помогла мне, натолкнула на какую-то мысль. Да, ну, то есть так в сфере, в общем-то, праздников я работаю, поэтому иногда бывает сложно, что-то уже какой-то зашор стоит, там праздники, да, и тебе хочется что-то новенького привнести, как-то с необычной стороны посмотреть на ту или иную одну ситуацию. И ты даешь какие-то задания, то есть, например, там, придумай праздник на корабле там, на 100 человек. Она раз тебе, и ты уже от этого отталкиваешься. А можешь какую-нибудь темку туда вкинуть, да, там, например, посвященную Дню речника, например. Раз тебе тему бросила, и все. И вот на основании того, что она мне написала, то есть понятно, что не берешь слово в слово, там вообще, на самом деле, очень далековато, но идеи это прям мне очень помогает. Я частенько нет-нет, да ее эксплуатирую. Вот то же самое, например, вот мы в отпуск собираемся отдыхать в какие-то города, тоже закидываешь, где и что посмотреть. То есть понятно, что можно это все посмотреть в интернете самому поискать, но когда построим маршрут, например, прогулки пешеходные, чтобы увидеть основные достопримечательности города, она раз себе закинула, где можно побывать, посетить, как добраться откуда-то куда-то, она тоже себе раз рассказывает, какой транспорт ходит, например, сколько стоит там перелет или переезд. И это вот именно в качестве помощника, это все равно все нужно перепроверять, понятно, да, но как базу, и она за тебя делает огромную работу, вычленяет именно то, что тебе нужно. В поисковике главное правильно ставить промпт, да, он называется?
1: Да,
0: запрос, да, для ИИ, чтобы, собственно, получить полезный для тебя ответ. Поэтому я действительно все чаще и чаще пользуюсь этой штучкой. Я не знаю, Рит, у тебя используется как-то искусственный интеллект в твоей жизни? В работе,
1: да,
0: может быть?
1: Я очень активно использую нейросети. У меня даже есть несколько разных. У меня даже есть платная подписка, чтобы их друг с другом сверять. Да. Но они мне удобные для работы и просто для жизни. Например, я иногда использую для улучшения английского нейросети. Есть даже различные промпты. Лайфхаки от тех, кто так использует и учит английский. Я знаю, что у моей знакомой дочка учила турецкий с нейросетью. И я стала учить английский. Ну, то есть, например, дай мне какие-нибудь диалоги про путешествия. Вот я собиралась в Таиланд и просила, чтобы она со мной поговорила чуть-чуть.
0: Прямо иногда... она разговаривает голосом?
1: Ну, можно голосом, но она мне пишет, и я отвечаю вслух, да. Потом тоже использую для прокладки различных маршрутов. И еще как-то я использовала нейросеть как психолога. Я же сейчас учусь водить автомобиль, и иногда психологически бывают какие-то моменты очень сложные. И я ей говорю, вот это со мной сегодня произошло. Подскажи, как мне быть в следующий раз. И она мне подсказывает и дает, надо сказать, очень дельные советы, которые я использую, они мне помогают.
0: Ну, если помогают, только здорово.
2: То есть к психологу теперь не обращаемся, да?
1: Ну, нет, конечно, обращаемся обязательно, но просто как вариант можно и с ней поговорить и принять, кстати, решение можно какое-то.
0: Да, я и говорю, что больше используется как помощник, то есть не нужно как последняя инстанция относиться, панацея. А вот как человек, как, не знаю, как это называется, устройство, как к чему.
1: Ну, кто-то как к человеку относится.
0: Да, в общем, с которым можно посоветоваться, который тебе направление какое-то даст, вот это прям, мне кажется, очень классная вещь. В общем, про себя мы немножко рассказали, теперь от вас хочется услышать, в чем тебе помог искусственный интеллект. Интеллект, пиши нам, плюс 7932020125, также в мессенджере Макс есть наш канал, либо группа Jam FM VK. Пиши, куда тебе удобнее. Заодно и сообщение с удовольствием вручим классный приз на Jam FM.

0: Половина девятого в Екатеринбурге, за окном плюс 23 градуса. В утренней гимнастике время для ярких заголовков. Рита, рассказывай.
1: Расскажите сначала вы хотите новую сумку себе?
0: Ну, я вчера себе чемодан приобрел новый, ну, в путешествии.
1: Ну, а сумку обычную, как аксессуар?
2: Не помешало.
0: А у меня сумок нет, я сумки не люблю. У меня поясная.
1: Хорошо, а тогда для Ярика можно сделать самому сумку из кроссовок. Из своих.
0: Подожди, то есть...
1: Или из чужих.
0: То есть надо лишиться кроссовок, чтобы получить, появилась сумка?
1: Ну да, или лишиться кого-то. Ну или специально купить кроссовки, чтобы сделать из них сумку.
0: Как вообще из кроссовок можно сумку?
1: Один из дизайнеров превратил пару кроссовок в сумку. Он просто отрезал носы у двух черных брутальных кроссовок с амортизацией, соединил их между собой и получил аксессуар, который выглядит одновременно гениально и очень странно.
0: А, я не слепил нос.
1: С помощью шнурочков, да. Но он носы отрезал, ну, чтобы пространство было что-нибудь положить там. Кошелек, не знаю, там записную книжечку.
0: А можно же положить туда, где нога?
1: Да, туда можно тоже положить.
0: Зачем носы отрезать, я просто не понимаю.
1: Ну, у тебя будет какая-то странная двойная сумка. Ну, если у тебя два ботинка, у тебя будет две сумки.
0: Я вообще ничего не понял.
2: Непонятно, да.
1: Одна.
0: Ну, пока непонятно,
1: чтобы
0: как он
1: получить
0: их соединил?
1: Одну сумку, нужно отрезать два два носа.
0: Ну, мы поняли.
1: И получится пространство. Да, а может.
0: Подожди, их соединить надо два носа.
1: Конечно. Шнурочками.
0: То есть, как ты шнурочками соединишь нос к носу?
1: Ну, соединить, но может быть он еще как-то приклеил, но шнурками тоже завязано там на видео между собой.
2: Есть видео, да?
1: Есть.
0: В общем, два кроссовка, носы отрезаются, друг к другу ставятся носами, присоединяются.
2: Получается сумка.
0: Получается, с одной стороны. Там, где нога, можно что-то положить, с другой стороны что-то
1: тоже
0: положить.
1: Можно положить,
0: и какой-то еще должен быть поясок, чтобы эту сумку, ну, или...
1: Ну
0: или...
1: да, можно что-то приделать еще дополнительно.
0: Очень странно, очень странно. Ну,
1: как вариант.
0: Да нет, даже как вариант я не могу себе это представить. Ты бы взяла себе такую сумку?
1: Ну, нет.
0: Ну, вот видишь...
1: Ну, кто-то на это соглашается.
0: Только пока дизайнер ходит.
1: Если мы не хотим такую сумку из кроссовок, это не значит, что никто не хочет.
0: Этот один дизайнер пока где-то ходит с этой сумкой.
2: Это были яркие заголовки на Jam FM.
3: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 8:33 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM. АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». В центре города солнечно, плюс 23 градуса на нашем термометре уже. Синоптики пообещали переменные облачности без существенных осадков. Ветер северный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 27, плюс 29 градусов. В Первоуральске и Полесском сейчас плюс 19, в Асбесте и в Туринске плюс 21 градус.
3: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
4: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
3: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

8 часов 40 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 23 градуса, все теплее и теплее на улице становится, и все больше и больше сообщений в тему утра. Сегодня мы с тобой обсуждаем тему «В чем тебе помог искусственный интеллект?». Сообщения принимаем в наш мессенджер Макс, плюс 7 9 3.

0: Можно голос оставить. Угу. Все, что хочешь, можно сделать.
1: А вот сейчас, кстати, песню уже можно написать. Это как, знаешь, в мультиварку все скидал.
0: Да, и пожалуйста.
1: Пожелание, например, там, угу, рок-песня, слова, например, на такую-то тему, там, несколько вводных про такого-то человека, и бац, у тебя песня появилась.
0: Я вам больше скажу, многие так и делают сейчас.
1: Вот это да. Ну, кстати, да, музыкантам очень, наверное, хотя, насколько я знаю, музыканты очень не любят песни, которые создала ИИ, потому что они-то долго и упорно трудятся.
0: Ну, пользуются.
1: Пользуются,
0: что,
1: да.
0: Что скрывает, да, пользуются.
1: Хорошо, давайте почитаем, что пришло нам.
2: Ирина пишет: ИИ меня научил генерить и творить. Например, я очень люблю создавать фото, открыточки. Uh-huh. И следующий этап для меня — это генерация видео. Я риэлтор, uh-huh, и сейчас прохожу обучение в классном проекте. Очень много интересного, много практики. Нейросеть — это мощный инструмент твоих возможностей. Однажды он мне построил контент-план, и мне пришла заявка, которая скоро перейдет в сделку.
1: Здорово.
2: Круто, да, для работы, когда многие, кстати, используют, я знаю, даже юристы используют для работы, перелопачивают много законов, она им тоже что-то... Uh-huh. Есть работа очень рутинная,
1: да,
2: они ее делегируют и занимаются более интересной созидательной деятельностью.
1: А
2: да,
1: она вот эти все собирает и информацию...
2: Ну да, всякие вот бытовые, на которые тратилось раньше много времени, нужно было брать даже,
0: да,
2: дополнительных сотрудников.
0: Консультация,
2: а сейчас,
0: это
2: да,
0: все, да, да.
1: А, слушайте, вот вы выпускные же закончились тут в школах, да, и вот сейчас как раз очень много вы видел на выпускных, когда с помощью ИИ тот же ребенок, например, одиннадцатиклассник, да, да, и на первокласснике, они, да, друг с другом обнимаются. Так,
2: да,
1: как,
2: очень, да, классные вещи.
1: Все это миленько, угу, так, да, здорово. В чем тебе помог искусственный интеллект? Принимаем у тебя сообщение, истории. Пиши нам, плюс 7932-020-1025. Это наш мессенджер Макс. Там же находится наш канал GMFM. Либо пиши в группу ВК прямо на стене. Все сообщения читаем. За одно из сообщений вручим кому-то сертификат на пиццу.
3: Ты знаешь ее, ты знаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: Кофе с квасом.
1: С кефиром вообще-то.
2: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
3: ТРК «Глобус». У нас так принято.
2: Щербакова 4. 0+.
4: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев. Аромат гортензий. Жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
6: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
7: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-56-55.
8: Телефон рекламной службы Jam FM
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: Jam FM. Где пробки?
10: 8 часов 48 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 24 градуса. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Московской, это объездной до Волгоградской, также объездная от Громова до Амундсена, Щербакова от Пронины до Павлодарской, много машин на Трудовой Кубахинской проезжей, от Березовского тракта до Укромного переулка.
8: 102.5 Jam FM.

0: 8 часов 52 минуты в Екатеринбурге, за окном плюс 24 градуса. Далее, мальчики, девочки, утренние гимнастики, а значит, мы с тобой пообщаемся, задаем вопросы, получим ответы, но самое главное, кому-то из вас вручим отличный приз. Если хочешь принять участие, то прямо сейчас наступает это время.
1: Да, для этого тебе нужно выбрать любимый смайлик и отправить его на наш номер в Максе, плюс 7 932 020 102 и 5. В игру мы зовем, как обычно, и мальчиков, и девочек. Отправляй смайлик и поиграем.
2: Я не

0: 9 утра в Екатеринбурге, в центре города плюс 24 градуса. Спонсор выпуска новостей на Джем ФМ, ООО «Уникум Плюс», официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Расточной 38.
1: Новости на Джем ФМ.
2: Здравствуйте. Некоторые российские нефтезаводы вернулись к продажам топлива на бирже. По данным аналитиков, к торгам вновь присоединились НПЗ, чья мощность переработки нефти составляет порядка 40 миллионов тонн в год. Восстановление предприятий способствует росту поставок и нормализации ситуации на заправках, пишет газета.ру. В это же время эксперты прогнозируют, что полной стабилизации рынка придется еще подождать, поскольку ряд крупных производств пока не вернулись к участию в биржевых операциях. Жаркая и сухая погода в Свердловской области продержится почти до конца июля. Движению циклонов на Урал препятствует гребень антициклона, который вернул в регион жару. В период с 22 по 28 июля Уральский гидрометцентр обещает погоду без существенных осадков и с температурой плюс 27, плюс 33 в дневные часы. Дожди с грозами могут при этом вернуться на Средний Урал в самом конце месяца, а также в первые дни августа. Свердловские власти расширяют сеть фельдшерско-акушерских пунктов в регионе. Как сообщил губернатор Денис Паслер, ФАПы начали работать в селе Фомино в Сысерском районе, в деревне Сахарево и селе Фирсово в Рижевском районе. За полтора года на создание таких пунктов направили 291 миллион рублей. Это уже больше суммы, потраченной на это направление за предыдущие 5 лет. Также в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» в 2026 году в регионе запланирован капремонт 81 медучреждения. Время поиска работы в России сократилось почти вдвое, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Одна из причин – это модернизация кадровых центров. Комплексные изменения, произошедшие в государственной службе занятости, позволяют соискателям быстрее находить новые места. Работодатели, соответственно, в более сжатые сроки находят необходимый персонал. До конца года в 60 регионах страны должны запустить сеть кадровых центров работы России. Из Норвегии в Россию сбежали 30 оленей. Животных видели между погранпереходом на Борисоглебск и российским городом Заполярный. Также олени были замечены на дороге к городу Никель. Животные сбежали от оленеводов, которые не могут теперь оленей вернуть. Россия больше не предоставляет визы гражданам Норвегии из-за прекращения диалога между странами. Как пишет газета.ру, это не первый инцидент. В прошлый раз олени сбежали на территорию российского заповедника. В результате с Норвегии потребовали денежную компенсацию за съеденный заповедный ягель. Официальный доллар на сегодня 78.55, евро 89.76.
1: Реклама. Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Расточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77. Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: 9 часов 5 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 24 градуса. Синоптики нам пообещали сегодня переменную облачность без существенных осадков. Ветер северный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 27, плюс 29 градусов.
3: Для слушателей старше 12 лет.
1: Шоу продолжается.
4: Утренняя гимнастика.
1: Джем-ФМ.

0: 9 часов 9 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 24 градуса. Начинается игра «Мальчики и девочки» в утренней гимнастике прямо сейчас. Разыгрываем пару билетов на мультимедийное шоу саундтреков «Турецкие сериалы» категория 12+. За приз сегодня поборется Владимир. Он работает в школе поваром. Владимир, доброе утро.
1: Доброе.
0: Слушай, а сейчас же школа не работает, а ты сейчас чем занимаешься?
1: Ремонтируем, красим, шпаклюем.
0: А, то есть пока школьники на каникулах, у вас каникулов никаких нет, да? То есть
2: вы готовите школу к учебному году.
0: А когда первый рабочий, 1 сентября?
1: Да.
0: Полноценный уже. Ну, здорово. Так, Владимир, играешь сегодня с Ольгой. Ольга у нас из Верхней Пышмы, работает менеджером по продажам и сейчас ездит как раз по работе. Оль, доброе утро.
3: Доброе.
0: Много успеваешь объехать клиентов за день-то?
3: Ну, всегда по-разному. Бывает, и не выезжаем из офиса, иногда много клиентов, договора заключить.
0: Понятно. А что продаете? Какую продукцию?
3: Молочная продукция.
0: Ну, молочко-то всегда, мне кажется, пользуется спросом, да?
3: Ну, конечно.
2: А как без нее?
0: У меня вчера супруга поставила молоко для оладий скисать. Целый день молоко простояло и не скисло. Говорит, ну, не знаю, второй день пойдет. Оля, сколько нужно времени, чтобы молоко скисло, не знаешь?
3: В зависимости от качества продукта.
0: А да, вот чем дольше не скисает, это лучше считается или хуже считается?
3: Вообще, по сути, 24 часа.
0: И должно прокиснуть, да?
3: Да.
2: Сегодня у вас должно прокиснуть.
0: Сегодня должно случиться по-любому. Ладно, буду.
4: У кого что?
0: Оладушек хочется, понимаете? Ну хорошо, для меня всегда была загадка, почему из простого молока нельзя сделать оладьи, а из кислого можно. И оладьи получаются не кислые, а сладкие. Ладно, оставим это на потом, а сейчас давайте к нашей игре. Правила.
2: Каждому из вас прямо сейчас мы зададим по 3 вопроса, на которые будет предложено по 2 варианта ответов на выбор. Палыч по традиции готовил вопросы для девочек, я готовила вопросы для мальчиков. Все просто, кто даст больше правильных ответов, тот и получит наш сегодняшний приз.
0: Полетели! Итак, Владимир, первый вопрос для тебя.
2: Окрашивание мелтинг помогает создать резкий переход цвета или плавный переход цвета?
1: Главный.
2: Абсолютно верно, молодец.
0: А заметила, как даже не задумываясь, Володя
2: легко
0: ответил? Все знает. Оля, вопрос для тебя. В Екатеринбурге накануне у нас прекрасное пополнение случилось. На сухе Лейла и Лёлик принесли потомство. Сколько появилось малышей? 3 или 4?
3: 4.
0: Да, 3 самца и 1 самочка. Абсолютно верно. Счет у нас равный. 1-1. Володя, вопрос для тебя номер 2.
2: Бермуды – это шорты или капри?
1: Шорты.
2: Абсолютно верно, молодец.
0: Сразу же.
2: Быстро.
0: Ольга, вопрос для тебя. Какая река имеет большую протяженность, Волга или Хуанхэ?
3: Ой, наверное, Волга.
0: Наверное, Волга, кто-то там тебе подсказывает, но это неверный ответ. Длина Волги 3500, грубо говоря, а протяженность Хуанхэ 5500, представляешь? Вот такая река. Так, 2-1 в пользу мальчиков. Пока, Владимир, третий вопрос для тебя. Сейчас, если ответишь, будет победным.
2: Ростбиф готовят из говядины или из свинины?
1: Из говядины.
2: Молодец,
0: ну,
2: верно.
0: Ну, он же повар, ему тут просто повезло.
2: Ну, что делать?
0: Оля, у нас шансов уже нет, поэтому не буду задавать третий вопрос. Но ждем от тебя новых смайлов.
2: Обязательно отправляй.
0: Повод встретиться снова, хорошо?
3: До свидания, хорошего дня вам.
0: Спасибо, Олечка, и тебе тоже за настроение, за общение. Ну, а Владимира с победой!
1: Спасибо.
0: Ну, без подарков мы тебя не отпустим, Володь. Получаешь ты от нас пару билетов на шоу саундтреков «Турецкие сериалы».
2: На правах рекламы.
0: В живом исполнении симфонического оркестра прозвучат композиции из сериалов «Великолепный век», «Зимородок», «Клюквенный щербет» и других.
2: Встречаемся 6 августа в Летнем театре парка Маяковского.
0: Для зрителей старше 12 лет.
5: Это

0: Реклама. Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регина с Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Регина и на сайте regina@havailpro.ru.
1: Тут-то круто! Тут-то вау! Дети в восторге от парка развлечений!
2: А мамы от скидок! Детский праздник по программе «Тут-то вау» с выгодой 30%. Аттракционы, анимация, комбо-меню. Все для веселья и яркого дня рождения.
1: Дети довольны!
2: Мамы спокойны! Подробности на сайте и в соцсетях «Тут-то круто».
1: Екатеринбург, ТРК «Комсомол», 3-й этаж, 0+.
3: Телефон рекламной службы Jam.fm.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam.fm. Где пробки?
5: 9 часов 16 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 25 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam.fm ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
6: 3 балла на улицах Екатеринбурга, местами затруднения. Стоят улицы Челёскинцев от братьев Быковых до Свердлова. Также объездная от Громова до Амундсена, Щербакова от Прониной до Лыжников. Самое большое затруднение на трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка.
4: Реклама.
7: Потеть не хочется в метро? Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: осталось.
1: 9 часов 29 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 25 градусов. Далее на Джим ФМ яркие заголовки. Рита, о чем они будут?
2: Расскажу про самые полезные летние завтраки.
1: Прекрасно.
3: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
4: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
5: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате. Потому что переезжаю в Бруснику.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Чтобы оставаться в безопасности ночью, не стоит скрываться под покровом тьмы. Стоит привлекать к себе внимание. Думаете, светлячки зажигаются потому, что это красиво? Свечение обеспечивает им безопасность. В темное время суток носите световозвращающие элементы. Будьте заметны на дороге. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
7: Телефон рекламной службы Джем ФМ
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Джем ФМ.
1: Половина десятого в Екатеринбурге, в центре города плюс 25 градусов. На Джем ФМ прямо сейчас яркие заголовки. Рита, давай.
2: Какой ваш любимый летний завтрак? Что вы любите в жару? Такое легонькое, может быть.
1: Ну, смотря, вот если завтрак, то у меня все равно это яичница с колбаской. Угу. Если завтрак.
2: Плохо.
1: Мне нравится. Я, причем, он для меня круглогодичный. Всегда. Ну и в жару тоже.
2: Эксперты рассказали, что полезно есть в жару. Самый полезный летний завтрак – это какие-то легкие сбалансированные блюда, которые не перегружают пищеварение, но при этом дают белок, клетчатку, сложные углеводы и витамины. Что конкретно нужно есть? Врачи рекомендуют на завтрак делать себе овсяную кашу холодного приготовления. Для этого с вечера нужно залить хлопья водой, йогуртом, кефиром, добавить что-то полезное, например, семена чиа, корицу, и убрать в холодильник. И утром тебя уже будет ждать полезная прохладная кашка. Можно дополнить ягодками, там, малиной, черникой, можно ломтиками персика. В общем, отлично. Как вам такой вариант?
1: Если к этому добавить котлету, то классно.
2: Ой.
1: А так пока вата какая-то.
9: Вообще не сочетается.
2: Ну, какая вата?
1: Ну,
2: какая
1: котлета? Она ты ела
2: каша,
1: холодную овсянку?
2: Это суперфуд.
1: Ты ела, она даже с тарелки не выпадает.
9: Это
1: холодная
9: сладкая
1: овсянка.
9: Это сладкая.
2: Обязательно попробуй.
1: Не хочется мне холодную овсянку есть.
2: Хорошо, еще один вариант – это творог с овощами и зеленью. Нужно добавить к нежирному творогу мелко нарезанный свежий огурчик, редиску можно, зелень всякую, чуть-чуть сметаны или греческого йогурта.
1: И котлету.
2: Опять наставишь на своей котлете.
1: Ну, без котлеты даже не сытно получается.
2: Ты яичницу и то даже с колбасой ешь, не с котлетой.
1: Да, ну нет, можно и с котлетой, кстати.
9: А с кабачками там есть что-нибудь?
2: Пока нет. Есть яичница с овощами, кстати, к этой яичнице можно добавить кабачки, можно добавить болгарский перец, шпинат и другие овощи. Обязательно, чтобы вот белковые какие-то блюда были с овощами.
1: У нас скоро будут у всех кабачки и на завтрак, и на обед, и на ужин, потому что кабачки в этом году уродились.
2: Да, потому что дождь этому поспособствовал.
10: Это были яркие заголовки на Jam FM.
8: Прогноз погоды на Jam FM.
1: 9 часов 33 минуты в Екатеринбурге, в центре города солнечно и плюс 25 градусов показывает наш термометр. Синоптики нам пообещали переменную облачность. Без существенных осадков ветер будет прохладный сегодня. Северный 3,8 метра в секунду. Температура днем поднимется до плюс 29 градусов. В Реже сейчас плюс 23 градуса. В Ревде плюс 22. В Краснодаринске плюс 21 градус.

0: что не откликается сердцу.
1: Скорпион, отпусти то, что утратило ценность.
0: Стрелец, смена обстановки придаст тебе энергии и сил.
2: Козерог, не бойся просить помощи, вместе справляться проще.
0: Водолей, разреши себе сделать небольшую передышку.
1: Рыбы, удели время творчеству, вдохновение придет легко.

0: Где пробки?
1: 9.47 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 26 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоит объездная от Рубежной до Светлореченской, также Челюскинцев от Стрелочников до Восточной. Много машин на Щербакова от Самолетной до Павлодарской, также на Щербакова от Прониной до Павлодарской и на Трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка.
2: 102.5 Джем ФМ.

0: 9 часов 51 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 25 градусов. Сегодня мы с вами обсуждаем классную тему «В чем тебе помог искусственный интеллект?». Сообщение принимаем в наш мессенджер Макс, плюс 7932-020-125, там же наш канал и группа ВК. Что написали?
1: Аня пишет: «Я так подсела на ИИ, что руки потянулись в комментарии написать вам с помощью него».
0: А-а-а.
1: Шучу, конечно, но стал лучшим другом. У меня это он, не она. Всегда выслушает, всегда свободен. Как психолог в дружбе и в отношениях раскрывает глаза. Плюс с ребенком в школе хороший помощник. Сначала мне объяснит, а потом я сыну уже.
0: Прекрасно.
1: Классно.
2: Все разжует.
0: Киров написал: «Доброе утро, Джим ФМ. Очень хорошая тема, и он везде мне, например, помогает разобраться с моими текстами и музыкой. Ранее написанное помогает воплощать в реальность задуманное и реализовывать идеи, сокращая время. Грамотное использование ИИ перенесет плоды, ведь все зависит от тебя однозначно, но некоторые думают иначе, как про фильм «Терминатор». Ну, мне кажется, что ИИ надо использовать как раз в качестве помощника. Не
1: да.
0: все, не полностью полагаться на ИИ.
1: Ну да, и сейчас это опасно полностью на него положиться, потому что он бывает немножко не туда заводит или обманывает.
2: Использовать как инструмент, так скажем.
0: Ну вот студенты, многие же используют ИИ для написания там тех же курсовых.
1: Да, но сейчас с этим идет борьба, их же очень проверяют, и часто люди не с помощью ИИ писали, а им выдает, что они с помощью ИИ.
0: Я тебе больше скажу, сами преподаватели используют для проверки ИИ, чтобы
2: это
0: проверить,
2: точно.
0: ИИ это или не ИИ.
1: Ну это неплохо.
0: Ну нет, если не все ИИ, ну а как, мы всегда, наверное, что-то брали уже из готового, просто мы раньше сами искали и доставали, а сейчас ИИшка тебе все тут достает. Ну, в общем, тут вопросики есть. Но ИИ, конечно, очень помогает. В чем тебе помог искусственный интеллект? Пиши нам, плюс 7932-020-125. Там же находится наш канал Джем ФМ. Либо пиши в нашу группу ВК, где тебе удобнее. Уже совсем скоро подведем итог и заодно из сообщений вручим классный приз. Сертификат на круг пиццы от ресторана «Пицца Мия».

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Здравствуйте. Беспилотники минувшей ночью снова атаковали логистику Wildberries. Удары произошли в Краснодаре и Невинномысске Ставропольского края. По предварительным данным, есть пострадавшие. Об этом сообщила журналистам Татьяна Ким. Wildberries совместно с профильными службами ведет работу по устранению последствий атаки на свои логистические центры. В Краснодаре жители сообщили о взрывах в районе 3:00 ночи по местному времени. Спустя час власти города официально заявили об отражении атаки беспилотников и попросили жителей перейти в укрытие. Тушение возникших пожаров продолжается. Далее к местным происшествиям. Фонтан кипятка забил минувшей ночью на проспекте Космонавтов. Горячая вода затопила тротуары. Коммунальное ЧП случилось на территории, где идет ремонт теплосетей. Также из-за прорыва магистрали пострадали припаркованные поблизости автомобили. Их не только залило. На корпусах и стеклах машин есть сколы, трещины и вмятины из-за щебня и кусков асфальта, которые разлетались при появлении фонтана. По словам очевидцев, пострадало много машин. Фото публикует портал Е1. Дополнительный рейс этой осенью появится между Екатеринбургом и столицей Индии. О его открытии сообщили в пресс-службе уральских авиалиний. Дополнительный рейс перевозчик ведет с 25 октября. В результате из Кольцова в Дели можно будет улететь 3 раза в неделю – по вторникам, пятницам и воскресеньям. Аэропорт Кольцова в конце октября традиционно переходит на осенне-зимнее расписание, напоминает Урару. Госдума включила электронные кошельки в систему страхования вкладов. Как пишет «Коммерсант», сейчас, если у банка отзывают лицензию, базовый размер страхового возмещения составляет 1 400 000. При этом деньги, лежащие на электронных кошельках, подобной защиты не имеют. Новый закон призван устранить этот пробел. При этом защита распространяться не будет на анонимные электронные кошельки, уточняет издание. Легендарный Робокоп возвращается на телеэкраны. В США решили запустить новый сериал про робота-полицейского Алекса Мёрфи. Его покажет медиакорпорация Amazon MGM Studio на своей платформе Prime Video. Проект состоит из 8 серий и является продолжением многолетней франшизы Робокоп, которая основана на фильме Пола Верховена 1987 года. О сроках выхода в эфир нового Робокопа пока не сообщается. Официальный доллар на сегодня 78.55, евро 89.76.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 10:03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем-ФМ ООО «Октранс», автоцентр «Джетур Глазурит». В центре города сейчас плюс 25 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность без существенных осадков. Ветер северный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 27, плюс 29 градусов.
0: Реклама. «Джетур» — это твое направление. «Джетур» — это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца июля этого года в автоцентре «Глазурит Джетур» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит Джетур». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34-43-200. «Джетур». Управляй будущим.
3: Для слушателей старше 12 лет.
0: Шоу продолжается.
4: Утренняя гимнастика.
0: Джем FM.

0: 10 часов 7 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 25 градусов. Подводим итоги темы утра. Разыграем прямо сейчас сертификат на круг пиццы от ресторана «Пицца Миа». Сегодня обсуждали мы в теме «В чем тебе помог искусственный интеллект?». И оказывается, вы действительно довольно часто его используете. И в принципе, и мы тоже. И это неудивительно.
1: Роман пишет: «Я использую ИИ в качестве тренера по бегу, ведь он полностью знает все и вся, ведет статистику по обратной связи со мной после каждой тренировки. Я ему скидываю с приложения, какой был темп, пульс и так далее, и он анализирует и корректирует следующую тренировку».
0: Ничего себе.
1: Понятно, что технику и прочее я редактировал с тренером, но дальнейшие действия он очень хорошо ведет, и я за полгода уже добился хороших результатов.
0: То есть помощник тоже, да, такой? Интересно. Дашулька написала: «Доброе утро, часто выручает ИИ во время выполнения ДЗ с детьми, особенно творческая работа, стихи и отменно пишет». Это когда, знаешь, напиши стихи.
1: Ну да, на какую-нибудь дурацкую тему, там по природе что-нибудь, по окружающему миру.
0: Слово «отменно», конечно, вряд ли здесь подойдет, но пишет, я бы сказал.
1: Простые для детей напишет
0: для
1: вполне,
0: детишек,
1: почему бы
0: вполне,
1: и нет.
0: Да, согласен. Но лучше все-таки самим попробовать написать стихотворение, потому что это, и, конечно, хорошо, но, мне кажется, развивает
1: Но иногда, знаешь, когда очень много домашнего задания, и просто нет времени на выполнение, а дети часто на родителей скидывают, то лучше и быстренько делегировать.
0: Ну, а сообщение, которое мы сегодня решили отметить, пришло от Ирины. ИИ меня научило генерить и творить. Например, я люблю очень создавать фотооткрытки. С помощью ИИ следующий этап — это уже генерация видео. Я риэлтор, и сейчас прохожу обучение в классном проекте. Очень много интересного и много практики. Нейросеть — это мощный инструмент твоих возможностей. Однажды он мне построил контент, план и контент-план, и мне пришла одна заявка, которая скоро перейдет в сделку. Здорово. То есть ИИ поработала, а Ирина получит деньги.
1: Вообще нормально.
0: За проект. Ириночка, мы тебя поздравляем, потому что ты научилась использовать в своих целях ИИ, и это здорово. Вручаем тебе с удовольствием наш главный приз — сертификат на круг пиццы от ресторана «Пицца Миа».

Всем доброе утро. Ну а совсем скоро у нас в утренней гимнастике спортивные гости. Анна Коробова, директор Центра спортивных мероприятий, и Екатерина Ринжина, президент Тульской областной федерации легкой атлетики. Поговорим о предстоящем чемпионате России по легкой атлетике, который пройдет у нас в городе с 23 по 26 июля. Категория 0+.

0: Реклама.
1: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
0: В дилерском центре «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
1: А свою машину я смогу сдать?
0: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
1: А колеса в подарок дадут?
0: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
1: Где купить Хавейл Джолион?
0: В дилерских центрах «Хавейл Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
2: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: Уэстады Петрович, Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
4: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец». ПСБ – чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на kassir.ru. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. Угран 118-784-718-9584.
5: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam FM. Где пробки?
7: 10 часов 16 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 25 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Шевская, Тепличная до Космонавтов, также Щербакова от Самолетной до Павлодарской, вторая Новосибирская от Умельцев до Палисадной. Многомашина Щербакова от Прониной до Павлодарской, на Трудовой, Губахинской, проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка.
5: 102.5 Jam FM.

0: Всем доброе спортивное утро. У нас в гостях Анна Коробова, директор Центра спортивных мероприятий, и Екатерина Ренжина, многократный призер чемпионатов России, первенств Европы и мира в беговых дисциплинах, победительница Всемирной летней универсиады в эстафете 4 по 400, а ныне президент Тульской областной федерации легкой атлетики. Физкульт, привет!
1: Привет.
2: Доброе
0: Слушайте,
2: утро.
0: Ну
2: привет.
0: Прям столько регалий. И, конечно, самое главное, наверное, то, что у нас проходит большой праздник, можно так назвать, спортивный, да, который уже завтра стартует. Екатерина, с вас, наверное, мы начнем. Завтра стартует чемпионат России по легкой атлетике. Ну, наверное, какие ожидания? Ну и, в принципе, вы в каком там качестве?
1: Я в качестве спортсмена профессионального, да. Регалии далеко не все, это так, чуть-чуть просто.
0: А тут все, мне кажется, очень долго
1: эфир не заполнить, да, поэтому как бы тут чуть-чуть сократили. Завтра жду хороших погодных условий. Как ни странно, в городе Екатеринбурге на данный момент очень жарко и очень так...
2: Мы готовились.
1: Да-да-да. Все время приезжаю, все время холод какой-то, еще что-то. Вот, поэтому сейчас... Как будто бы и жарко тоже не очень хорошо, но это лучше, чем холодно, поэтому будем ждать хорошей погоды, хороших результатов, хорошего, веселого, спортивного, семейного такого мероприятия, чтобы на нас пришли посмотреть просто на легкую атлетику, как на королеву спорта, и с семьями, и с детьми, и для этого как раз-таки, надеюсь, Екатеринбург не подведет и сделает все возможное.
0: А вы там у нас в каком качестве будете, Екатерин?
1: Я буду на трибуне, если на открытие вы говорите, да?
0: Да-да-да.
1: Про открытие. То я буду на трибуне и буду смотреть открытие и готовиться к соревнованиям.
0: Спасибо.
2: Анна, вопрос к вам. Мы знаем, что будет очень яркая церемония открытия. Расскажите, что же ждет зрителей? Приоткройте секреты немножечко.
3: По доброй уже такой традиции, сложившейся действительно чемпионат России и вообще мероприятия по легкой атлетике становятся который год уже такими уникальными событиями. И действительно мы приготовили очень много сюрпризов для наших спортсменов, для наших болельщиков. И завтра в 8 вечера мы всех приглашаем на стадион «Калининец». Будет яркая церемония открытия. В ней оживут титаны легкой атлетики в прямом смысле этого слова. Будет уникальное шоу. Мы его приравниваем к шоу мирового масштаба, поэтому
0: здорово.
3: Ставили себе такую амбициозную цель и задачу. И уверена, у нас все получится. И кроме всего прочего, конечно же, будет сопровождаться большими концертными программами. Будет большой концерт Ольги Серябкиной по завершению этого мероприятия. И, кроме всего прочего, мы все прекрасно знаем на Урале, да, что у нас год уральского рока,
0: да.
3: И стадион хором споет, наверное, лучшие хиты наших свердловских рокеров.
2: Классно, это так.
0: Слушайте,
2: объединяет.
0: Здорово. Ну, давайте немножко откроем, может быть, секрет, что у нас еще есть пара билетов, которые мы сможем разыграть на шоу. Об этом поговорим чуть позже. Но я напомню, что у нас сегодня спортивные гости. Анна Коробова, директор Центра спортивных мероприятий, Екатерина Ренжина, президент Тульской областной федерации легкой атлетики. Но там, на самом деле, очень много регалий, да, про которые можно еще говорить и говорить. Спасибо большое, прервемся ненадолго. Ну а пока напомним на правах рекламы, что ПСБ, чемпионат России по легкой атлетике, пройдет у нас в Екатеринбурге с 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» без возрастных ограничений.

0: Продолжаем разговор о предстоящем чемпионате России по легкой атлетике, который пройдет уже совсем скоро, с 23 по 26 июля у нас в Екатеринбурге. У нас в гостях сегодня Анна Коробова, директор Центра спортивных мероприятий, и Екатерина Реньжина, многократный призер чемпионатов России, первенств Европы и мира в беговых дисциплинах, но ныне президент Тульской областной федерации легкой атлетики. Еще раз доброе утро, девочки.
1: Доброе.
0: Очаровательные, красивые, яркие такие, спортивные. Екатерина, какие виды вам наиболее интересные? За бегунами будете следить особо или еще какие-то дисциплины интересны? Может, за кого-то персонально будете болеть?
1: В легкой атлетике, в королеве спорта, так. Все виды интересные. Каждый найдет для себя что-то, что ему больше подходит. Вот, поэтому, но так как я бегаю, да, естественно, беговые виды, особенно раньше я бегала спринт, сейчас средние дистанции, вот спринт и средние дистанции, мне сейчас, ну, больше нравится, да, смотреть. Но я и также смотрю за нашими, так сказать, мировыми топами, которые у нас есть. Это и Полина Кнорос Шест, и Валерий Пронкин, и Софья Палкина Молоты. Вот, и еще в прыжках у нас и Дарья Осипова барьеры 100 метров. Поэтому, в общем, у нас, ну, есть на что посмотреть, и хорошие результаты. И, надеюсь, каждый для себя найдет любимого спортсмена и будет его поддерживать.
0: А вы сами не будете бегать, участвовать?
1: Я буду 800 тоже? Метров, да, побегу.
0: Все, тогда...
1: Можете меня поддерживать?
0: Да, я хочу сказать, что мы тогда будем поддерживать вас, раз мы вас знаем.
2: Анна, теперь вопрос к вам. Зрители же ждут не только соревнования. Какие активности вы готовите?
3: У нас первый раз, наверное, мы делаем прямо две фан-зоны. То есть у нас будет прямо на стадионе организована
0: Калининец,
3: да, большая фан-зона. Ну и те, кто по каким-то причинам не приедут на Калининец, да, будет организована трансляция у нас в историческом сквере.
0: Ух ты!
3: Да, и все это, безусловно, будет сопровождаться розыгрышами подарков, призов, различными семейными активностями. То есть каждый найдет себе занятие по душе, обязательно приходите. И, кроме всего прочего, в самой программе, кроме спортивной части, да, которую сейчас рассказывала Екатерина, будет каждый день различные шоу-забеги. Планируется совершить даже каскадерам прыжок соревновательный с нашими спортсменами-титулованами. То есть будет такой соревновательный очень эффект и драйв, поэтому это надо смотреть обязательно с трибун. Мы всех приглашаем. Кроме будет этого еще и забеги, которые с маскотами наших легендарных клубов различных спортивных и множество других интересных вещей. И в церемонии открытия запланировано с Ольгой Серябкиной. Я сейчас не буду раскрывать все тайны, но очень-очень фееричное шоу, она будет интегрирована в нашу церемонию, поэтому обязательно приходите, такого вы точно не увидели, не видели и, уверенно, не увидите.
1: Кроме как на Калининце.
0: Она тоже побежит какую-то дистанцию.
1: В костюме маскота.
3: Я думаю, ну, не буду рассказывать все, поэтому сохраню небольшую интригу, но это будет действительно... Феерично.
1: Классно.
0: Слушайте, ну я вас поздравляю с тем, что вы, во-первых, вышли уже за территорию стадиона, получается, потихонечку так уже городского уровня масштаб скоро будет. Это классно, это здорово, но интересно, что у вас спорт как раз пересекается с шоу. И там, ну, то есть есть, понятно, категория спортсменов, которые придут поболеть, да, и посмотреть на спортсменов и на результаты, но есть же категория семьи, там, папы, дети, да, и вот для всех, насколько я понимаю, будут свои развлечения.
3: Да, будет на любой вкус и цвет,
0: и
3: как говорится, и возраст, да, развлечения в нашей фан-зоне, поэтому приходите обязательно, не пропустите. Вы знаете, однажды после одного из чемпионатов, это было вот в 2024 году, когда случилось там большое тоже шоу, и те люди, которые, ну, каким-то образом не знали и не слышали про это мероприятие, говорили, да почему же мы пропустили, поэтому все, кто нас сейчас слышит, мы приглашаем вас, чтобы вы не жалели потом, что вы пропустили такое шоу.
0: Здорово.
3: И
0: ну,
3: такое в спорт.
0: Давайте тогда еще, может быть, скажем о приятном, что мы сейчас разыграем пару пригласительных, у кого-то есть уникальный шанс оказаться на мероприятии. Итак, внимание, начинается розыгрыш в утренней гимнастике. Двух проходочек на этот чемпионат. Что нужно для этого сделать? Просто взять и отправить. Давайте, наверное, бегуна отправим, раз у нас все-таки легкая атлетика, да? Есть же смайлики в виде человека, который бежит. Берем сотовый телефон, отправляем бегущих человека к нам в мессенджер Макс плюс 7932-020-1025. Если ваш человечек прибежит пятым, то есть ваше сообщение прибудет пятым, то, соответственно, вы получаете пару билетов, ну и сходите, посмотрите прекрасная церемония открытия. Правильно я понимаю? Здорово. Ну что, спасибо большое, что нашли время и пришли к нам. Напомню, что на правах рекламы ПСБ чемпионат России по легкой атлетике пройдет у нас в Екатеринбурге с 23 уже по 26 июля на стадионе Калининец без возрастных ограничений. Билеты, кстати, можно купить на kassir.ru, kassir.ru. Национальный билетный оператор Санкт-Петербург, ОГРН 118-784-718-9584.
4: Реклама. Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: А кружка с квасом.
6: С кефиром вообще-то.
7: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
8: ТРК «Глобус». У нас так принято.
7: Щербакова 4. 0+.
9: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
10: 235-0905.
9: 235-0905.
10: Джем ФМ.
11: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем ФМ АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Плюс 25 градусов показывает наш термометр. Синоптики нам сегодня пообещали переменную облачность без существенных осадков. Ветер северный 3,8 метра в секунду. Днем температура поднимется до плюс 29 градусов. Первоуральский в Полевском сейчас плюс 22 градуса. В Асбесте в Туринске плюс 24.
12: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
13: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
12: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

10 часов 37 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 25 градусов. Подводим итоги нашего спортивного розыгрыша. Итак, с 23 по 26 июля пройдет у нас замечательный чемпионат России по легкой атлетике. И на церемонию открытия мы разыграли два пригласительных, потому что там будут яркие активности и звезды. Серябкин там приезжает. Итак, нужно было прислать легкоатлета к нам в мессенджер Макс плюс 7 932 020 102 5. Автору пятого легкоатлета мы вручаем эти билетики. Итак, автор пятого бегуна, абонент с последними цифрами номера телефона 1340. Зовут ее Наталья. Мы тебя поздравляем. Пара билетов твои.

0: Где пробки?
1: 10 часов 47 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 26 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты и местами затруднения. Стоят улицы Щербакова от Самолетной до Павлодарской, также Встречинская от Соболева до Объездной, Шевская от Тепличной до проспекта Космонавтов. Много машин на Щербакова от Лыжников до Павлодарской, на Губахинской проезжей, от Мурзинской до Укромного переулка.
2: 102.5 Джем FM.

0: Goodbye. 22 июля, сегодня на календаре среда, и середина лета, и середина недели. Так совпало сегодня у нас, в общем-то, говорят, маленькая пятница уже, поэтому настроение замечательное, планируем, чем будем заниматься в эти самые выходные. Что у нас с праздника сегодня, Рит?
1: Сегодня Всемирный день мозга.
0: О, надо потренировать мозг, порешать примеры.
1: Да, еще потому, что сегодня Всероссийский день трудяги.
0: Ну, в общем, сегодня трудимся еще, серединка недели. Плотненькая такая. Ну, чтобы в выходные отдохнуть, надо поработать сегодня.
1: Мне еще понравился один праздник, день отельного лебедя. Это, знаете, из полотенец вот эти вот совершают фигурки, очень смешные иногда.
2: Ну, а что, красиво.
0: Ты умеешь делать?
1: Я не умею делать, но мы, когда приехали в Таиланд, у нас в номере была такая баба из этих полотенец, и у нее, да, где шея, там был цветочек.
0: Баба.
1: Живой цветочек.
0: Это следующий этап уже, видимо. То есть сначала лебеди, сейчас уже пошли бабы.
1: Баба с юбкой в платке, и у нее цветок розовый посередине.
0: Прекрасно. А еще сегодня день летнего отдыха, поэтому самое то, мне кажется, праздник великолепный. Если есть возможность, конечно же, всегда зовем всех на улицу. Встречаемся где-нибудь в летничке, например, в центре города.
1: Классно.
0: Также не забываем передавать привет и поздравления. Плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5. Диджей Дэн, как всегда, озвучит ваши приветы и поздравления, ставит отличную музыку. Яна Ефимова делится свежими историями. Каждый час рассказывает, что интересного происходит в Екатеринбурге не только, но а в 17.00 не пропусти наше яркое вечернее шоу, которое называется «Джем без правил». Яна Ефимова и Миша Киселев с вами. Всем желаем отличной среды.

0: Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Минцифры представила проект доктрины по борьбе с киберпреступностью. Документ разработан совместно с другими ведомствами и определяет основные направления в этой сфере. О каких конкретных мерах идет речь, не указано. Ведомство уточняет, что доктрина содержит не готовые решения, а направления деятельности. После общественного обсуждения в документ могут внести изменения, сообщили Коммерсанту в Минцифры. На ЕКАТ за утро произошли 3 аварии на участке от Челябинского до Тюменского трактов. Как рассказали очевидцы порталу Е1, в одном случае фура врезалась в легковой автомобиль, не выдержав безопасную дистанцию. Ближе к Тюменскому тракту еще одна легковушка врезалась в отбойник, и в районе дорожных работ, которые продолжаются в направлении Новосвердловской ТЭЦ, водители заметили перевернутый автомобиль. Автомобилисты жаловались на серьезные пробки. К этой минуте движение в районе Челябинской развязки свободное. Движение при этом затруднено от Сибирского тракта до Новосвердловской ТЭЦ. В Свердловской области, несмотря на стабилизацию ситуации, продолжаются противопаводковые мероприятия. Для защиты критических объектов установлены 36 водоналивных дамб протяженностью почти в километр. Также возведены насыпные дамбы из мешков с песком. Об этом сообщили в МЧС региона. В зоне паводка работают больше 500 спасателей и 159 единиц техники. Напомню, с выходных ситуация стабилизируется в Верхотурье, Талице, а также Кушве и Нижних Сергах. В это же время самая напряженная ситуация, наоборот, складывается на реке Нейва. Госдума приняла закон о легализации криптовалюты в России. Он определяет основной круг участников российского криптовалютного рынка. Как пишет РБК, сделки будут заключать на биржах, а за хранение и учет активов будут отвечать цифровые депозитарии. Закон определяет, для чего может использоваться крипта на территории России. В Японии придумали холодильник для людей, который может послужить заменой кондиционерам. Охлаждающая кабина предназначена для быстрого снижения температуры тела в условиях экстремально высоких температур. Внутри 15 градусов, а в зону головы и шеи дует поток воздуха еще на 10 градусов ниже. Стоимость такой кабины около 700 тысяч в пересчете на рубли. При этом энергии она потребляет меньше, чем мобильные системы кондиционирования. Разработчики считают, что их устройство подойдет не только для промышленных предприятий, но и для массовых – это школы и торговые центры, пишет газета.ру. Официальный доллар на сегодня 78.55, евро 89.76.
1: Реклама.

0: Автомобили Теннет по закупочной цене в наличии. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акция до конца июля текущего года.
2: Прогноз погоды на Jam.fm.
3: Всем доброго бодрого. В Екатеринбурге 11.05. За бортом солнечное плюс 27. На сегодня синоптики нам пообещали переменную облачность, без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. В течение дня 22-28 тепла.

Не ходит вокруг да около, без намеков, напрямую в лоб. Забери меня, Марфа, на Jam FM. Ну и я по чесноку напрямую. Только хорошая музыка здесь на Jam FM и отличного начала экватора рабочей недельки. Среда у нас на календаре 22 июля. Меня зовут Диджи Дэн, всем привет. Скоро Вань Дмитриенко, затем Моджо. Ну а прямо сейчас серебро.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея, гуру по отделке стен, встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbond 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица до Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-56-55.
4: Тут-то круто!
5: Тут-то вау!
4: Дети в восторге от парка развлечений.
5: А мамы от скидок. Детский праздник по программе «Тут-то вау» с выгодой 30%. Аттракционы, анимация, комбо-меню. Все для веселья и яркого дня рождения.
4: Дети довольны.
5: Мамы спокойны. Подробности на сайте и в соцсетях «Тут-то круто».
4: Екатеринбург, ТРК «Комсомол». Третий этаж, 0+.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
6: 235-0905.
0: 235-0905.
6: Jam FM. Где пробки?
7: 11.16 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом. Итак, как сообщает сервис Яндекс.Карты, Светлореченская стоит от Соболева до Репина, проезжает от Губахинской до Норильской, Рижский переулок от Московской до 8 марта, потерпим на Щербакова, от Самолетной до Павлодарской, Шевская стоит от Тепличной до Космонавтов.
6: Реклама.
8: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
0: И снова музыка.
6: И

0: 2.5 Jam FM.
1: Пока-пока, котики, мои апармотики, я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука-жука, пиццу.

0: Капица, Жака, Жука, пицца.
1: Отзовись!
2: Порадуй!
1: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
2: Отзовись! Порадуй!
1: +7 932 020 102.5.
3: Можно сказать, не успел открыть свой глаз, говорить, нарисоваться здесь, в студии Jam FM, а уже есть приветики, да, активные, это супер. Привет коллегам, мужу Роману, сестре Юле, детям своим любимым, Иринке, Максу, Мише, Диме, это все для вас. Хочется в отпуск, в горы и на море, но отпуск не хочет меня. Классика жанра, ну, обычно так происходит. Но, тем не менее, мечтать не вредно, наоборот, вредно не мечтать, поэтому неизвестно, что там нас впереди ожидается. Вот так мечтаешь, и что-нибудь обязательно нарисуется, ну, либо какая-нибудь альтернатива. Это от Елены прилетело. Леночка, тебе удачи, пусть и дальше мечтается, и, конечно, все воплощается в реальность. Хорошей среды, если есть что сказать, выходи на связь, я в твоем распоряжении. Зовут меня диджей Дэн, отзовись, порадуй, на Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Сын Джастина Трюдо рассказал об отношениях с Кэти Перри. 18-летний сын бывшего премьер-министра Канады рассказал об отношениях с его возлюбленной, певицей Кэти Перри. Молодой музыкант признался, что обращается к звезде за советами по поводу своей карьеры. Ксавье Трюдо развивает музыкальную карьеру и выступает с рэп-программами. Недавно он принял участие в масштабном фестивале. По словам Ксавье, он поддерживает общение с Кэти Перри и иногда показывает ей свои новые композиции. Певица, имеющая многолетний опыт в музыкальной индустрии, дает молодому артисту профессиональные рекомендации. Он прокомментировал, цитирую, «Когда я действительно доволен песней, я отправляю ее ей. Она всегда рада дать мне совет или сказать, что мне следует изменить». При этом сын Трюдо подчеркнул, что воспринимает Перри не только как известную поп-звезду, но и как доброго и простого в общении человека. Кто знает, возможно, у них будет музыкальная коллаборация. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: Половина 12-го на наших студийных в центре Екатеринбурга, солнечная плюс 27. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность, без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. В течение дня 22-28 выше нуля.

Ева Польна, еще в составе группы «Гости из будущего», лучшая в тебе на Jam FM. А у нас лучшая здесь в плане музыки, конечно, в первую очередь. И пусть таким же будет настроение. Ну, как минимум, на уровне хорошего. Побольше причин для этого я продолжаю снабжать музыкой. Зовут меня DJ Dan. Скоро Хабиб, затем американский певец Рэй Долтон. Ну, а прямо сейчас Бир Вольф на Jam FM.

0: FM.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Здравствуйте. Беспилотники минувшей ночью снова атаковали логистику Wildberries. Удары произошли в Краснодаре и Невинномысске Ставропольского края. По предварительным данным, есть пострадавшие. Об этом сообщила журналистам Татьяна Ким. Wildberries совместно с профильными службами ведет работу по устранению последствий атаки на свои логистические центры. В Краснодаре жители сообщили о взрывах в районе 3 часов ночи по местному времени. Спустя час власти города официально заявили об отражении атаки беспилотников и попросили жителей перейти в укрытие. Тушение возникших пожаров продолжается. Далее к местным происшествиям. Фонтан кипятка забил минувшей ночью на проспекте Космонавтов. Горячая вода затопила тротуары. Коммунальное ЧП случилось на территории, где идет ремонт теплосетей. Также из-за прорыва магистрали пострадали припаркованные поблизости автомобили. Их не только залило. На корпусах и стеклах машин есть сколы, трещины и вмятины из-за щебня и кусков асфальта, которые разлетались при появлении фонтана. По словам очевидцев, пострадало много машин. Фото публикует портал Е1. Дополнительный рейс этой осенью появится между Екатеринбургом и столицей Индии. О его открытии сообщили в пресс-службе уральских авиалиний. Дополнительный рейс перевозчик ведет с 25 октября. В результате из Кольцова в Дели можно будет улететь 3 раза в неделю – по вторникам, пятницам и воскресеньям. Аэропорт Кольцова в конце октября традиционно переходит на осенне-зимнее расписание, напоминает Урару. Госдума включила электронные кошельки в систему страхования вкладов. Как пишет «Коммерсант», сейчас, если у банка отзывают лицензию, базовый размер страхового возмещения составляет 1 400 000. При этом деньги, лежащие на электронных кошельках, подобной защиты не имеют. Новый закон призван устранить этот пробел. При этом защита распространяться не будет на анонимные электронные кошельки, уточняет издание. Легендарный «Робокоп» возвращается на телеэкраны. В США решили запустить новый сериал про робота-полицейского Алекса Мёрфи. Его покажет медиакорпорация Amazon MGM Studio на своей платформе Prime Video. Проект состоит из 8 серий и является продолжением многолетней франшизы «Робокоп», которая основана на фильме Пола Верховена 1987 года. О сроках выхода в эфир нового «Робокопа» пока не сообщается. Официальный доллар на сегодня 78.55, евро 89.76.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 12.03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Октранс» автоцентр «Джетур Глазуриц». С бортом солнечное по-прежнему плюс 27. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность, без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. В течение дня 22-28 выше нуля.
0: Реклама. «Джитур» — это твое направление. «Джитур» — это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца июля этого года в автоцентре «Глазурит Джитур» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит Джитур». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34 43 200. «Джитур». Управляй будущим.

Артем Качер на GMFM, а у нас в разгаре день, среда, 22 июля. Лично я слежу, чтобы с музыкой все было в порядке. И на ближайшее будущее у меня как минимум все готово. Хорошего настроя, где бы ни находился, чем бы ни занимался. Вик Дайнека скоро, затем Куст Лакоста. Ну а прямо сейчас американская певица Эйва Макс на GMFM.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев. Аромат гортензий, жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: УС Тодор Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
0: 235-0905.
4: Jam FM. Где пробки?
5: 12.16 в Екатеринбурге. Ну а на страничке сервис Яндекс.Карты 3 балла из 10. Рижский переулок стоит от Московской 28 марта. Светлореченская от Соболева до Репина на этих направлениях оставим около 10 минут. В районе 5 это Щербакова от Самолетной до Павлодарская. Проезжая от Губахинской до Укромного переулка. Шевская стоит от Тепличной до Космонавтов. И от 13 км до Высоцкого.
0: И снова музыка прямо сейчас.
6: 102.5.

0: А Яна Ефимова не пробует, она делает, и все у нее прекрасно получается. Через минутку с небольшим, свежие истории на Jam FM.
1: Реклама. Встречайте «Тэнк 300» в официальном дилерском центре «Тэнк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Тэнк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Тэнк Регинас» на Высоцкого 3.
2: Окружка с квасом.
3: С кефиром вообще-то.
4: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
5: Это «Глобус». У нас так принято.
4: Щербакова 4. 0+.
1: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец». ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на kassir.ru. 0+. ОК «Сиру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. Город 118-784-718-9584.
6: Телефон рекламной службы Jam FM.
1: 235-0905.
6: 235-0905.
1: Jam FM. Для слушателей старше 12 лет.
7: Свежие истории на Jam FM.
8: Привет! Дима Масленников встретился с бабушкой и дедушкой Клавой Коки. Певица устроила своему жениху неожиданный сюрприз во время его первой встречи с ее родными. Дима улетел в Пятигорск по работе и впервые встретился с бабушкой и дедушкой своей возлюбленной. Как пишет Супер, накануне певица решила тайно отправиться к семье, чтобы лично присутствовать при важном моменте. Сам Дима об этом не догадывался. Он думал, что познакомится совершенно один. Кока поделилась, цитирую: «Я накануне ночи сделала сюрприз бай деду и приехала, чтобы в этот легендарный момент быть рядом. Дима не знал, что я тоже приеду». По словам звезды, ее бабушка сильно волновалась перед встречей. В итоге родственница оценила выбор внучки и пожелала паре благополучия. Поклонников очень умилил этот момент, и они тоже заявили, что с нетерпением ждут свадьбы Димы и Клавы. Отмечу, что об отношениях пары неожиданно стало известно в этом году. До этого они уверяли, что просто крепко дружат. Ну все, с бабушкой и дедушкой познакомились. Пора уже и свадьбу играть. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
7: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 12.29 в Екатеринбурге. 12.29 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». За бортом солнечный плюс 28. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. В течение дня 22-28 выше нуля.
1: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
9: Операция по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

слушать интуицию, конечно, сердце — это всегда хорошо. Ну, а если еще после, в итоге, все-все-все совпадает, то совсем огонь. Ираклий, Сашенька, вещица на Джим ФМ «Солнце внутри». Ну, а к нашему внутреннему можно смело добавить и внешнее. Об этом кричит картинка за бортом, да. Вроде как вернулось настоящее лето, а если смотреть по прогнозу, он тоже совпадает с моими словами. В районе 27-31 градуса в течение нескольких дней, но на следующей неделе снова дожди и грозы обещают нам синоптики. Но так или иначе, ловим моменты здесь и сейчас, завтра, послезавтра, да, когда тепло, когда солнце. Планов тебе согласно погодке, приятных в первую очередь, ну а в моих... Как минимум, хорошая музыка. Зовут Диджи Дэн, скоро Зиверт, затем Звонки. Ну а прямо сейчас Феликс Янн и Жасмин Томпсон от Джем ФМ.

0: Jam FM.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

зал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Росточной 38.
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Беспилотники минувшей ночью снова атаковали логистику Wildberries. Удары произошли в Краснодаре и Невинномысске Ставропольского края. По предварительным данным, есть пострадавшие. Об этом сообщила журналистам Татьяна Ким. Wildberries совместно с профильными службами ведет работу по устранению последствий атаки на свои логистические центры. В Краснодаре жители сообщили о взрывах в районе 3 часов ночи по местному времени. Спустя час власти города официально заявили об отражении атаки беспилотников и попросили жителей перейти в укрытие. Тушение возникших пожаров продолжается. Далее к местным происшествиям. Фонтан кипятка забил минувшей ночью на проспекте Космонавтов. Горячая вода затопила тротуары. Коммунальное ЧП случилось на территории, где идет ремонт теплосетей. Также из-за прорыва магистрали пострадали припаркованные поблизости автомобили. Их не только залило, на корпусах и стеклах машин есть сколы, трещины и вмятины из-за щебня и кусков асфальта, которые разлетались при появлении фонтана. По словам очевидцев, пострадало много машин. Фото публикует портал Е1. Дополнительный рейс этой осенью появится между Екатеринбургом и столицей Индии. О его открытии сообщили в пресс-службе уральских авиалиний. Дополнительный рейс перевозчик ведет с 25 октября. В результате из Кольцова в Дели можно будет улететь трижды в неделю – по вторникам, пятницам и воскресеньям. Аэропорт Кольцова в конце октября традиционно переходит на осенне-зимнее расписание, напоминает Урару. Госдума включила электронные кошельки в систему страхования вкладов. Как пишет «Коммерсант», сейчас, если у банка отзывают лицензию, базовый размер страхового возмещения составляет 1 400 000. При этом деньги, лежащие на электронных кошельках, подобной защиты не имеют. Новый закон призван устранить этот пробел. При этом защита распространяться не будет на анонимные электронные кошельки, уточняет издание. Легендарный «Робокоп» возвращается на телеэкраны. В США решили запустить новый сериал про робота-полицейского Алекса Мёрфи. Его покажет медиакорпорация Amazon MGM Studio на своей платформе Prime Video. Проект состоит из 8 серий и является продолжением многолетней франшизы «Робокоп», которая основана на фильме Пола Верховена 1987 года. О сроках выхода в эфир нового «Робокопа» пока не сообщается. Официальный доллар на сегодня 78.55, евро 89.76.
1: Реклама. Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77. Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 13.05 на наших родинах в центре Екатеринбурга. Солнечное, плюс 28. На завтра, четверг, 23 июля, синоптики пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 4 метров в секунду. Ночью до плюс 18. Завтра днем 22-28. Тепла.

Извлечению и настроению, конечно, способствует картинка за окном, настоящая летняя, да, вернулась к нам снова с жаришкой. Но, может быть, не в полной мере можно это чувствует, ощущает те, кто сейчас в кабинетах, на работе, но, по крайней мере, все это можно прочувствовать на 100%, будет после вечера, когда закончатся все обязанности, ну и начнется отдых. Так или иначе, тебе побольше причин для улыбочки, ну а с меня хорошая музыка, она точно способствует. Меня зовут Диджи Дэн, скоро Feist FM или затем Селена Гомеса, а прямо сейчас Филатов Кэрос со своим движем. Ну и нам тоже хорошего, приятного средодвижа.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Где пробки?
2: 13.16 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом. Те же 3 балла из 10 сервис Яндекс.Карты рисует у себя на страничке. Космонавтов стоит от Мельковского переулка до Фронтовых бригад, проезжает от Губахинской до Укромного переулка, Щербакова от Самолетной до Павлодарской, Карла Липник до Белинского, от Веритина до Оленина, Шевская Тепличная до Космонавтов. Постоим на Бакинском комиссаров от Ярославской тоже до Космонавтов. ЕКАТ от моста через ЖД дорогу до Высоцкого.
1: Реклама.
3: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77. Машину летом поменяй. В Атлантик Про ты заезжай. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
4: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Наш земляк не лето счастливым на Джим ФМ. А нас осчастливит свежими историями и Яночка Ефимова. Через минутку с небольшим.
1: Реклама.
2: Лето знает, что нам нужно. Распродажа. Скажем дружно.
1: В ТРЦ «Радуга Парк» скидки до 70%. «Сэла», «Спортмастер Про», «Зарина», «Бифри» и другие любимые бренды. ТРЦ «Радуга Парк». Репина 94.
3: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец». ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
4: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
5: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
2: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
6: 235-0905.
2: 235-0905.
6: Джем ФМ.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Свежие истории на Джем ФМ.
9: Привет! Екатерина Волкова рассказала о нервном срыве из-за собаки. Звезда сериала «Воронины» пожаловалась на поведение своей собаки. Дело в том, что хвостатая любимица не слушается свою хозяйку и периодически от нее сбегает. Актриса прокомментировала. Цитирую. «Это уже не первый побег в нашей истории. Раньше Бу и Ру могли сбегать на пару, но они всегда были рядом. Я крикну, они тут как тут, виноватые, но отзывчивые. А этот? Бро рванул так, будто за ним гнались черти. Не слушал меня вообще. Бежал как сумасшедшая, я одна. Одна в тапках по поселку, с одним только криком от страха. Ну и наорала от страха, от бессилия». Как пишет Супер, актриса надеется, что это временное явление. Поведение собаки должно измениться. Поклонники поддержали Екатерину и полностью разделили ее недовольство. Многие посоветовали отвести собаку к кинологу, чтобы она научилась слушаться человека. Отмечу, что Акита появилась у Волковой в прошлом году. Помимо нее у звезды есть еще две собаки. Да уж, настоящая вредина. Это Яна Ефимова, слушая еще больше свежих историй на Джем ФМ.
8: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 13.31 на наших родинах в центре Екатеринбурга. Солнечное плюс 28. На завтра, четверг, 23 июля, синоптики нам пообещали переменную облачность. Возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 4 метров в секунду. Этой ночью до плюс 18, завтра днем 22-28. Тепла.

0: А ты можешь поцелуями поделиться, воздушными, какими угодно, низкими, высокими, высокими приветами и поздравлениями, тем более, если есть повод. Пожалуйста, наше общение на Jam FM зависть порадует. Меня зовут Диджей Дэн, все зачитываю, звучит здесь на волне 102.5 и на нашем сайте radiojamfm.ru. Для всех, кто в онлайн, поэтому для нас расстояния не важны. Выходи на связь. Так, помимо сайта можно писать в Максе, плюс 7 932 020 102.5, в группе Jam FM ВКонтакте. Выбирай, как тебе удобно. Хорошей среды. Скоро Елена Темникова, затем Айв и Дэвид Гетта. Ну, а прямо сейчас на Jam FM. Свежачок.
1: Новинка на Jam FM.
2: Серябкина и Дима Урих. 8 901.

Ай, я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо. Ай, я, земля, скучаю.

0: Новости на Jam.fm.
1: Здравствуйте. Бизнес предупредил о возможных осенних банкротствах при отказе ЦБ снижать ключевую ставку. Как заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, риски связаны с накопительным эффектом негативных факторов в экономике. Это сжатие спроса при сохранении значительных платежей компаний по кредитам. В особо уязвимом положении, по словам президента РСПП, оказались импортозамещающие проекты. В начале прошлой недели Александр Шохин призвал Банк России не повышать на заседании ключевую ставку из-за роста цен на топливо, напоминает «Коммерсант». Почти 17,5 тысяч человек пострадали в Свердловской области от укусов клещей. По данным Роспотребнадзора, показатель в 1,6 раза ниже цифр прошлого года. В лабораториях провели около 16 тысяч исследований. Возбудители клещевого энцефалита обнаружены в 1,5% проб. При этом лаймборрелиоз выявляют в каждом втором случае. Всего пострадавшие выявлены в 68 муниципалитетах. Больше всего обращений зафиксировано в Ивдельском, Алапаевском, а также Пушминском и Ирбитском районах. Вторник в Екатеринбурге оказался самым теплым 21 июля за последние 10 лет. Среднесуточная температура составила плюс 22,9 градуса. Это почти на 4 градуса выше нормы, сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. Сегодня на территорию Свердловской области пришел тропический воздух. На его фоне также может себя проявить и небольшой полярный фронт. Его присутствие может вызвать локальные кратковременные дожди во второй половине дня. В РЖД проанализировали статистику аварийности на переездах. Количество ДТП на них с начала этого года выросло на треть. В авариях 72 человека пострадали, в каждом третьем ДТП были погибшие. Основными причинами аварий остаются выезд на пути под закрывающийся шлагбаум, попытки водителей проскочить перед поездом, а также поломки автомобиля на переезде. Россияне стали чаще летать на самолетах с питомцами. Интерес к таким перелетам вырос этим летом на 4%. Pet-friendly условия становятся важной частью планирования поездки от перелета до выбора места проживания. И такие варианты путешественники выбирают в среднем за месяц до предполагаемой поездки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование. Оказалось, что в лидерах по путешествиям с хозяевами собаки, а кошек перевозят почти на 40% реже. Официальный доллар на сегодня 78,55, евро 89,76.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 14.03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Октранс» автоцентр «Джитур Глазуриц». За бортом солнечный плюс 28. На завтра, четверг, 23 июля, синоптики нам пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 4 метров в секунду. Предстоящая ночь до плюс 18. Завтра днем 22-28 выше нуля.
0: Реклама. «Джитур» — это твое направление. «Джитур» — это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца июля этого года в автоцентре «Глазурит Джитур» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит Джитур». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34 43 200. «Джитур». Управляй будущим.

А повод точно есть. Ну, может быть, он малюсенький для кого-то, а для кого-то наоборот, но тем не менее. Классная погодка, настоящее лето, солнце, ультрафиолет. Намного лучше, нежели пасмурно и дождь. Это точно, 100%. Поэтому улыбаемся пошире, почаще. Тем более, уже экватор рабочей среды пройден еще немного. И будем наслаждаться на все 100%. Ну, а я предлагаю наслаждаться пока, в любом случае, хорошей музыкой. Все с меня, самое-самое, на Jam FM. Зовут меня Диджей Дэн, скоро группа Корни, затем Майя Мишель. Ну а прямо сейчас Боб Синклер и Кайза на Jam FM.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регинас Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Регинас и на сайте Regina's-Havail Pro.
2: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
3: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица до Петрович, Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-56.
5: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
6: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
0: 235-0905.
7: Jam FM. Где пробки?
8: На месте. 14.16 в Екатеринбурге, а на страничке сервиса Яндекс.Карты по-прежнему 3 балла из 10. Космонавтов стоит от Артинской до фронтовых бригад, Рижский переулок от Московской до 8 марта проезжа, от Губахинской до Укромного переулка, Сибирский тракт от Буторина до Базового переулка. Постоим на Шевской, теплично для космонавтов, на Московской, от Хомякова до Ленина.
0: И снова музыка прямо сейчас.
7: 102.5. Джим ФМ.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: А Яна Ефимова непременно поделится свежими историями через минутку с небольшим на Jam FM.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
3: Лето знает, что нам нужно. Распродажа. Скажем дружно.
4: В ТРЦ «Радуга Парк» скидки до 70%. Сэла, Спортмастер Про, Зарина, Бифри и другие любимые бренды. ТРЦ «Радуга Парк». Репина 94.
5: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
3: Телефон рекламной службы Jam FM
6: 235-0905.
3: 235-0905.
6: Jam FM.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Свежие истории на Jam FM.
9: Привет! Давос пародировал танец Шакира. Недавно отгремело главное спортивное событие этого года – чемпионат мира по футболу. В финале за кубок сражались сборная Испании и Аргентины. В перерыве между игрой на поле выступали популярные звезды – Мадонна, группа BTS, Джастин Бибер и, конечно, Шакира. Последняя особенно приковала внимание у телевизора российского артиста. Давос смотрел чемпионат в домашней атмосфере и, увидев выступление селебрити, решил повторить ее уже культовую хореографию. На видео Давида сняла его супруга Мари Крамбрери. Как пишет Супер, Мари просила избранника позволить ей посмотреть выступление, но Давид был непреклонен. Он прокомментировал, цитирую, «Чем я хуже Шакиры?» Поклонники с восторгом отреагировали на танец. В сети прокомментировали, «С таким мужем и жить не скучно. Давид молодец, веселит Марину. Правильно говорят, что хорошее чувство юмора у мужчины – одно из самых главных качеств». Действительно, Дава, как обычно, в своем репертуаре. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
8: Прогноз погоды на Jam FM.
0: Половина третьего в Екатеринбурге. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». За бортом без изменений солнечное плюс 28 в центре города. На завтра, четверг, 23 июля, синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 4 метров в секунду. Этой ночью до плюс 18, завтра днем 22-28 тепла.
10: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
11: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
12: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Нам этого не надо, хватит. Достаточно одной таблетки. Даже не один день, а несколько. Просто лил дождь без остановки. Не только у нас в Екатеринбурге, вообще по области. Поэтому вот она, прекрасная настоящая летняя погодка. Несколько дней, да, говорю так, потому что смотрю на прогноз. На следующей неделе снова нам обещают дожди. А может быть даже и выходные. Чуть-чуть, слегка, но тем не менее. Что делать? Надо наслаждаться на все 100% солнцем, ультрафиолетом, ну и хорошей музыкой. Все для тебя самое-самое на Jam FM. А меня зовут Диджей Дэн. Скоро Филатов, Кэрис и Диджей Грув. Затем девчонки фабричные. А прямо сейчас Араши Хелена на Jam FM.

0: Точнее, никто потерял. А чья была тут игра?
1: Больше не ищи меня, больше не зови меня. Я тебе не лучший друг, мы разные, без.

0: Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Росточной 38.
1: Новости на Jam FM.
2: Здравствуйте. Жителям Краснодара из-за пожара на складе Wildberries рекомендовали не гулять на улице и не проветривать помещения. В Роспотребнадзоре сообщили об имеющихся рисках для здоровья при нахождении на открытом воздухе. При необходимости выйти на улицу жители города просят использовать респираторы и защитные маски, пишет агентство ТАСС. Возгорание после атаки беспилотника тушит более сотни человек. Также представители МЧС привлекут для борьбы с огнем вертолет. На ЕКАТ за утро произошли 3 аварии на участке от Челябинского до Тюменского трактов. Как рассказали очевидцы порталу Е1, в одном случае фура врезалась в легковой автомобиль, не выдержав безопасную дистанцию. Ближе к Тюменскому тракту еще одна легковушка врезалась в отбойник. И в районе дорожных работ, которые продолжаются в направлении Новосвердловской ТЭЦ, водители заметили перевернутый автомобиль. После 11 часов движение по Екатеринбургской кольцевой было восстановлено. В Свердловской области, несмотря на стабилизацию ситуации, продолжаются противопаводковые мероприятия. Для защиты критических объектов установлены 36 водоналивных дамб протяженностью почти в километр. Также возведены насыпные дамбы из мешков с песком. Об этом сообщили в МЧС региона. В зоне паводка работают больше 500 спасателей и 159 единиц техники. Напомню, с выходных ситуация стабилизируется в Верхотурье, Талице, а также Кушве и Нижних Сергах. В это же время самая напряженная ситуация, наоборот, складывается на реке Нейва. Эксперты предупредили о рисках оттока инвесторов из-за нового закона о криптовалюте. Документ предполагает довольно жесткие ограничения по переводу активов. Мягкий режим предусмотрен только для участников внешнеэкономической деятельности, пишет Коммерсант. Главное опасение бизнеса связано с санкционными рисками. Операции через российских профучастников могут привлечь внимание западных регуляторов. Ограничения также коснутся и физлиц, которым разрешат покупать криптовалюту не более чем на 300 тысяч в год через одного посредника. Лучшими городами для культурного отдыха в России назвали Москву, Новосибирск, а также Великий Новгород, Выборг и Пермь. Топ-лист эксперты составили, исходя из жанровых запросов туристов. Москву назвали актуальной для путешествий, если их цель – крупные музыкальные события. Поклонникам оперы рекомендуют ехать в Новосибирск, а любителям реконструкции и ремесел – в Новгород или Выборг. Пермь попала в рейтинг как город с сильным балетом, пишет Газета.ру. Официальный доллар на сегодня 78.55, евро 89.76.
1: Реклама. Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней, оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77. Прогноз погоды на Jam FM.
0: 15.05 на наших кодиках. В центре Екатеринбурга солнечное плюс 29. На завтра, четверг, 23 июля. Синоптики пообещали перемену облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 4 метров в секунду. Ночью до плюс 18. Завтра днем 22-28 выше нуля.
1: Jam FM.
3: 102.5. Jam FM. Понятых где-то в пробке. Но на сердце много трещин.

Вдвоем не так сильно грустно. Немного лирики. А Настя Дембилан с эпилогом на Jam FM. У нас же вырисовывается финал рабочей среды. Ну, как минимум, все ближе и ближе к нему. Начало четвертого в Екатеринбурге. Сил держаться, крепиться и хорошего настроения. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро Полин Гагарина, затем Дак Соса. А прямо сейчас градусы на Jam FM.

0: вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Где пробки?
2: 15.04 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом. По-прежнему 3 балла. Сервис «Яндекс.Карты» рисует у себя на страничке. Рижский переулок стоит от Московской до 8 марта. Космонавтов от Арфинска до Турбинной. Постоим на проезжей. От Губахинской до Укромного переулка. Также на Шевской, Тепличной до Космонавтов. На Московской от Хомяков до Ленина. И много машин на Щербакова. От Самолетной до Павлодарской.
1: Реклама.
3: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
1: 102.5. Jam FM.
4: Barbra Streisand.

0: Всем доброго, 15.29 в Екатеринбурге, через минутку с небольшим, Яна и Ефимова со свежими историями на Джем FM.
1: Реклама. У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
3: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Тут-то круто!
6: Тут-то вау!
5: Дети в восторге от парка развлечений.
6: А мамы от скидок. Детский праздник по программе «Тут-то вау» с выгодой 30%. Аттракционы, анимация, комбо-меню. Все для веселья и яркого дня рождения.
5: Дети довольны.
6: Мамы спокойны. Подробности на сайте и в соцсетях «Тут-то круто».
5: Екатеринбург. ТРК «Комсомол». Третий этаж. 0+.
7: Телефон рекламной службы Джем FM
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Джем FM.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Свежие истории на Джем FM.
11: Привет! Анна Семенович рассказала, что подарила в этом году маме на день рождения. Певица поделилась с поклонниками тем, что в этом году решила обрадовать родительницу нетипичным подарком. Вместо дорогих украшений, люксовой одежды или техники, она решила купить то, что вызовет улыбку на лице близкого человека. Аня купила саженцы прекрасных цветов. Звезда призналась, что купила пышные гортензии на рынке. Она планирует посадить растения вместе с мамой. Сам праздник по случаю дня рождения прошел просто великолепно. На столе были семга на гриле, закуски, оливье. После ужина семья душевно поговорила в саду о жизни. Как пишет Супер, Семенович не впервые радует маму подарками, связанными с садом или огородом. Так однажды она исполнила давнюю мечту Татьяны Дмитриевны, подарила ей теплицу. В итоге женщина высадила сочные огурцы и баклажаны. В планах на ближайшее будущее облагородить большую часть территории цветами. Думаю, что у мамы и дочки все непременно получится. Это Яна Ефимова, слушая еще больше свежих историй на Джем FM.
10: Прогноз погоды на Джем FM.
0: 15.32 на нашей студийной в центре Екатеринбурга, солнечное, плюс 28. На завтра, четверг, 23 июля, синоптики нам пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер, при этом переменных направлений от 2 до 4 метров в секунду ночью до плюс 18, завтра днем 22-28 выше нуля.

каждого свои рецепторы. Каждый, конечно, по-своему реагирует на определенный запах. Но вот Кост Лакоста триггернул на Том Форд Черри, Черри Леди здесь на Джем ФМ. Ну а если, например, без обоняния, бывает и такое, без запахов, все это может компенсировать солнечная, классная погодка, которая сегодня у нас за бортом. Ну, как минимум, положительно на градус настроения. Пусть остается хорошим, а ты оставайся здесь. Впереди только хорошая музыка, она точно способствует улыбочке. Меня зовут Диджи Дэн, скоро Айола, затем Анна Немченко. Ну а прямо по курсу Бандерас.

0: Новости на Jam.FM.
1: Здравствуйте. Минцифра представила проект доктрины по борьбе с киберпреступностью. Документ разработан совместно с другими ведомствами и определяет основные направления в этой сфере. О каких конкретных мерах идет речь, не указано. Ведомство уточняет, что доктрина содержит не готовые решения, а направления деятельности. После общественного обсуждения в документ могут внести изменения, сообщили коммерсанту в Минцифры. В Свердловской области вырос спрос на семейную ипотеку. Это произошло после анонсированного ужесточения условий выдачи, пишет агентство ЯН со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро. За месяц показатели выдачи семейной ипотеки выросли сразу на 74% по сравнению с июнем прошлого года. Средний размер кредита составляет почти 5,5 миллионов, а средний срок кредитования – 331 месяц. Это больше 27 лет. Напомню, что Минфин анонсировал изменения в программе семейной ипотеки с 1 июля, но после этого корректировку перенесли на 1 октября. Ночи спокойствия поселились в зоопарке Екатеринбурга. В пресс-службе учреждения рассказали о новых обитателях – масковых пальмовых цветах. Животные переехали в Екатеринбург из зоопарка Новосибирска. Сестер цвет зовут Ниша и Шанти. Ночи спокойствия – это перевод их имен с санскрита. В зоопарке рассказали, что новоселы передвигаются по своему вольеру плавно, бесшумно и в основном вечером. Цветы – это род хищных млекопитающих из семейства виверовых. Внешне они напоминают удивительное сочетание кошки, куницы и енота. Госдума приняла закон о легализации криптовалюты в России. Он определяет основной круг участников российского криптовалютного рынка. Как пишет РБК, сделки будут заключать на биржах, а за хранение и учет активов будут отвечать цифровые депозитарии. Закон определяет, для чего может использоваться крипта на территории России. В Японии придумали холодильник для людей, который может послужить заменой кондиционером. Охлаждающая кабина предназначена для быстрого снижения температуры тела в условиях экстремально высоких температур. Внутри 15 градусов, а в зону головы и шеи дует поток воздуха еще на 10 градусов ниже. Стоимость такой кабины около 700 тысяч в пересчете на рубли. При этом энергии она потребляет меньше, чем мобильные системы кондиционирования. Разработчики считают, что их устройство подойдет не только для промышленных предприятий, но и для массовых. Это школы и торговые центры, пишет газета.ру. Официальный доллар на сегодня 78.55, евро 89.76.
0: Прогноз погоды на Jam.FM.
2: 16.03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Октранс», автоцентр «Джитур Глазуриц». За бортом солнечное, плюс 29. На завтра, четверг, 23 июля, синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 4 метров в секунду. Ночью до плюс 18, завтра днем 22-28 выше нуля.
0: Реклама. G-Tour – это твое направление. G-Tour – это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца июля этого года в автоцентре «Глазурит G-Tour» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит G-Tour». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34 43 200. G-Tour. Управляй будущим.

А у нас закат. Ну, как минимум, рабочего дня, и пусть все-все-все закатывается, завершается, в смысле, рабочий процесс, конечно, удачно и с хорошим настроением начинается вечер среды. Начал 5-го в Екатеринбурге, только что Сергей Арутюнов, Олег Простаев и диджей Димиксер. Совсем скоро Рефлекс, затем Бахти и Туркен, ну, а прямо сейчас One Republic. Меня зовут диджей Дэн, всем привет!

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама.
2: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
1: В дилерском центре «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
2: А свою машину я смогу сдать?
1: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
2: А колеса в подарок дадут?
1: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
2: Где купить Хавейл Джолион?
1: В дилерских центрах Хавейл «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
3: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев, аромат гортензий, жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
5: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbond 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
6: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-754-754-56-55.
7: Кружка с квасом.
8: С кефиром вообще-то.
9: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
10: Это «Глобус». У нас так принято.
9: Щербакова 4. 0+.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
11: 235-0905.
0: 235-0905.
11: Jam FM. Где пробки?
12: 16:18 в Екатеринбурге. Итак, как сообщается Россиндекс-карты, объездная стоит от Московской до Амундсена, проезжая от Губахинской до Норильской, Шевская, Тепличная до Космонавтов, постоянно Халтурина от Готвальда до Аполихинска, на Бакинско-Комиссаров от Ярославской до Космонавтов, на Донбасской от Никольского переулка до Автомагистральной.
0: И снова музыка прямо сейчас.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.fm.
1: Привет! Анита Цой рассказала, как началось ее увлечение огородничеством. Певица призналась в любви к огородничеству. Артистке 55 лет, и на ее участке есть почти 20 теплиц и большой сад. А за растениями ухаживает целая команда профессиональных агрономов. В беседе с журналистами звезда рассказала, как началось ее увлечение. Она прокомментировала. Сначала выращивала в них картофель, морковь, свеклу и другие культуры. Потом втянулась в это дело. А когда начала еще закрутками заниматься, то поняла, что мне нужно больше урожая. По словам певицы, справиться с дачными хлопотами в одиночку было бы невозможно. Агрономы не только помогают бороться с вредителями, но и обучают ее тонкостям ухода за растениями. Поклонники полностью поддержали Аниту. Да, ведь она такая не одна. Действительно увлекает. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.fm.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 16.31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Солнечная и в центре города плюс 29. На завтра, четверг, 23 июля. Синоптики нам пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер переменных. Направление 2 до 4 метров в секунду. Ночью до плюс 18. Завтра днем 22-28 выше нуля.
0: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
0: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово 365».
0: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Обычно в юные лета их не замечаешь. Пролетающие годы. А вот потом, да, начинаешь, по крайней мере, обращать внимание. Мари Краймбрери, ты помнишь, на Jam FM? А я напомню про вечернее шоу. А оно уже совсем скоро, а именно в следующем часе, в 17.00. Миш Киселев, Яна Ефимова, Джем без правил, с тобой общаются и дарят подарки. Сегодня спрашиваем, это по поводу темы вечера. Сегодня спрашиваем, на что ты смотришь первые 5 секунд при знакомстве? Ну, если у тебя знакомство со второй половинкой уже давно состоялось, вот есть возможность припомнить, вспомнить все это дело и написать свое лучшее сообщение, которое ребята вообще все оценят, и автору лучшего послания, конечно, подарит подарок. Итак, на что ты смотришь первые 5 секунд при знакомстве? Ну, если нет такого, не было, с другой стороны, такого опыта, вот можно поразмышлять на эту тему. Ну и выиграть подарки, как уже говорил. Итак, на что ты смотришь первые 5 секунд при знакомстве? В 17.00 вечернее шоу «Джем без правил», Миш Киселев, Яна Ефимова. Да, ну и ответ, конечно, присылай в Макс. Неизменен наш номер. +7 932 00 102.5. Можешь писать в группу Jam FM ВКонтакте, пожалуйста. Там пост, в комментах оставляй. Ну а меня зовут Диджей Дэн. Скоро Джонни, затем пицца. Прямо сейчас шведская певица Ларин на Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Росточной 38.
1: Новости на Jam FM.
2: Добрый вечер. Госдума приняла ряд законов об ограничениях для релокантов, уклоняющихся от наказания. Таким людям запретят регистрироваться как ИП и как самозанятые, заморозят их деньги и имущество, ограничат их права управления и регистрации транспорта, откажут в кредитах и займах, им также не будут выдавать лицензии и аккредитации, запретят банкам предоставлять таким людям доступ к своему программному обеспечению для перевода денег. Решение о том, применять ли к человеку эти меры, будет за Министерством юстиции, сообщает РИА Новости. Опубликованы декларации о доходах и имуществе лидеров трех партийных списков, выдвинутых в Госдуму от Свердловской области. Первый номер в списке «Единой России» губернатор Денис Паслер заработал за прошлый год чуть более 11 миллионов рублей. На него записано два земельных участка в Свердловской и Московской областях, нежилое строение, полдома в Подмосковье и два грузовых прицепа. Лидер «Новых людей» Александр Демин, возглавивший Свердловскую тройку, заработал также чуть более 11 миллионов рублей. Также у него есть машина Kia. Первый секретарь обкома КПРФ Александр Ивачев заработал более 8 миллионов. Из недвижимости задекларировал квартиру в 92 квадратных метра, сообщает портал 66.ru. Свердловскую область на два дня накроет смог, предупредили в Уралгидромете. С 20 часов 22 июля на территории региона ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Отмена предупреждения ожидается в 20 часов 24 июля. Напомню, в начале этой недели в Свердловскую область на смену сильным ливням пришла теплая погода. Все благодаря антициклону, который во вторник достиг Среднего Урала. По прогнозам синоптиков, отсутствие дождей и жара могут сохраниться вплоть до конца месяца. Дополнительные рейсы этой осенью появятся между Екатеринбургом и столицей Индии. Об открытии такого рейса с 25 октября сообщили в пресс-службе уральских авиалиний. В результате из Кольцова в Дели можно будет улететь трижды в неделю – по вторникам, пятницам и воскресеньям. Аэропорт Кольцова в конце октября традиционно переходит на осенне-зимнее расписание, напоминает портал «Ура.ру». Легендарный «Робокоп» вернется на телеэкраны. В США решили запустить новый сериал про робота-полицейского. Его покажет медиакорпорация Amazon MGM Studios на своей платформе Prime Video. Проект состоит из 8 серий и является продолжением многолетней франшизы «Робокоп», основанной на фильме Пола Верховена 1987 года. После выхода первого фильма было снято несколько продолжений, ремейков, два телесериала и два анимационных сериала, напоминает газета «Коммерсант». О сроках выхода в эфир нового проекта пока не сообщается. Доллар 78.55, евро 89.76.
1: Реклама. Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней, оплата только при выдаче автомобиля, гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77. Прогноз погоды на Jam FM.
0: На завтра, четверг, 23 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 4 метров в секунду. Этой ночью до плюс 18, завтра днем 22-28, выше нуля.
3: Jam без правил.
4: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечернее шоу на Jam FM.
4: Jam без правил.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов и 7 минут, а за окном в центре города 30 градусов жары, несмотря на то, что это уже третий день потепления. Я что-то пока не привык.
3: Не привык к жаришке?
2: Я такой, да, это она играется с нами.
3: Он просто не верит в свое счастье, потому что до этого сколько? Ну, 2-3 недели были дожди.
2: Она нас пожарит и бросит. Вот так.
3: Вот такие эмоциональные качели. Абьюзер, да. Настоящая уральская погода.
2: Да, но что делать? Это, знаете, зато мы с вами становимся крепче. Кстати, кто мы? Меня зовут Миш Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: И эти 2 часа мы проведем вместе с тобой. Кстати, пообсуждаем одну темку.
3: Очень такую, я бы сказала, интересную. Да у нас все темы интересны. Угу. Здесь прямо такая деликатная. На что ты смотришь первые 5 секунд при знакомстве с человеком?
2: Я подумал, что она деликатная, если мы говорим про взаимоотношения мужчины-женщины. А если мы говорим про...
3: В целом?
2: Ну да, ну, там, какую-то рабочую там,
3: например. Схоже плюс-минус, нет?
2: Ну не, ну все равно.
3: Ну вот давай разберемся для тебя, что самое главное при знакомстве.
2: Давай так, мне в противоположном поле, когда вот я увидел свою супругу в первый раз, мне понравились, вот как называется, ниже колена, лодыжки?
3: Да.
2: Вот, это я, ну это вот интересно. Мне нравится, да. Она в туфельках, сначала там в сапогах все были, но потом, когда все как бы уже начали двигаться в туфельках, я помню вот эти туфли. Ну ладно, это вот как бы в таком, романтизирующую историю. А если мы говорим о какой-то там, например, рабочей встрече, то я обращаю внимание на детали, на мелочи. То есть вот, например, на ногти на руках. То есть на руки и на
3: ногти
2: на руках.
3: Состояние. Чтобы они выглядели ухоженно или, ну, там, не знаю, маникюр обязательно
2: давай
3: должен
2: так,
3: быть. Или там просто грязи не должно
2: как
3: быть.
2: Как минимум чистые, да.
3: Как минимум чистые.
2: Чистые и ухоженные. Потому что из мелочей вот именно и состоит вот эта вся концепция человека, который вот, ну, он такой, знаешь, щепетильненько относится.
3: Если у него ногти даже грязные, что же у него еще
2: опять
3: грязные?
2: Опять же, смотря, кем человек работает. То есть
3: ну,
2: в
3: да.
2: нашей профессии...
3: Вдруг он там, не знаю, садовник.
2: Ну да. Ну, опять же, вот у меня мама тоже садовник. Ну и что? Ну, то есть все,
3: то
2: у
3: есть
2: супруга
3: ногти,
2: у меня
3: давай,
2: садовник.
3: Ногти, да?
2: Ну да, если мы говорим, вот если там при мужчине, например, встречаюсь, мне обязательно это вот как бы такое. Если мы говорим про визуальный эффект, я не говорю тогда про духи, там еще что-то.
3: Вот,
2: чисто визуально.
3: А я как раз хотела про это
2: чисто
3: сказать.
2: Чисто визуально.
3: Мы же встречаем по одежке, но давайте не будем говорить, что да. вот главное... Нет, мы сейчас про первые 5, там 10, возможно, минуты, да, такие секунды.
2: Секунды, да,
3: когда
2: секунду.
3: Формируется
2: вот
3: ну, первичное вот это впечатление о человеке. У меня это парфюм, как ты уже сказала. Я действительно, не то что даже парфюм, в целом аромат человека, как
2: давайте.
3: Он пахнет.
2: Не что? Пах, чтобы он не пах. Правильно? Не пах трехдневными посевами риса.
3: А если хороший парфюм, он же тоже ощущается, это тоже прекрасно.
2: А если его так много, что у тебя начинают слизистые даже реагировать?
3: Это плохо, это нехорошо.
2: Я знаю людей, которые вот так вот брызгают перед собой тучку, и в эту тучку входят.
3: Облачко.
2: Да, кстати, говорили, что это так-то правильный способ.
3: Да, это я говорила с ребятами, когда в утреннем шоу, может быть, нас и слышал. Я говорила об этом.
2: Я вечернее слушаю, просто, видишь, я вас люблю.
3: А я, видишь, и тут, и там.
2: Я вас люблю, да. Да. Слушай, вечер.
3: А я еще что хотела дополнить. Что очень важно вот для меня, как для девушки. Чистая обувь. 100%.
2: Ну, ситуативно тоже.
3: И за своей стараюсь следить, да, и за другой, за чужой тоже смотрю, чтобы была чистая обувь, одежда. Кстати, еще очень важно играет роль взгляд человека.
2: Ну, ты там уже насобирала.
3: Смех.
2: А что?
3: Ну, я девушка, я требовательная,
2: дала бы шанс хотя бы человеку.
3: Ну, ладно, не грязные лапы.
2: Я думал, не грязные лапы. Я просто, не, если насобирать, я тоже там кучу всего соберу, но мне кажется, это как бы фильтрация. То есть, если я захожу, с ногтями уже беда, я такой, ну, дальше в целом уже без разницы, вот так.
3: Ну вот, значит, у меня с ароматом и...
2: Всё.
3: Да, в основном так.
2: Если вы запахнете рядом с Яной, все, это один шаг уже к успеху
3: всё,
2: получается.
3: Пиши пропало, да.
2: Все, а какой аромат? Давай мы сейчас тут
3: хороший,
2: построим
3: стратегический.
2: Ну,
3: древесные
2: что,
3: нотки.
2: Что дорогой, это понятно. У Лакоста говорит вот черри.
3: Да, такое мы любим.
2: Все, вот, пожалуйста, да. Это не реклама, это конкретно просто строчки из песни.
3: Да.
2: Ну и мы хотим знать, что вы смотрите первые 5 секунд при знакомстве. Причем мы не ограничиваем вас, это как бы свидание или какая-то рабочая, деловая, или просто с кем-то вы должны увидеться, о чем-то поговорить. В общем, в любой момент жизни первые 5 секунд, что дают тебе представление о человеке. Если ты ответишь, а ты ответишь, мы знаем, ты получишь за это подарок.
3: Это иллюстрированная биография Александра Овечкина от лидера российского нон-фикшн-рынка издательства «Бамбура», категория 12+.
2: Коллекционная такая история действительно должна быть у всех и каждого. А кому достанется, мы решим в конце часа. Несколько вариантов, куда тебе отправить свой комментарий. Первый — это канал в Максе у нас есть, так и называется, радио Джем ФМ Екатеринбург. Также в личку, мы знаете, тет-а-тет тоже здесь, +7 932 020 102 5. Вконтакте уже все висит, пост уже есть. Сначала там наши фотографии с Яной, а потом уже чуть ниже вы найдете тот самый вопрос. Пишите туда, мы везде и всюду. Ну а пока давайте наслаждаться этим вечером, и через 10 минут мы возвращаемся к вашим комментариям и начинаем удивляться, чему же вы все-таки, вот что вы рассматриваете в личности, которая сидит напротив вас.

0: Вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Реклама. Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОРС 18-784-718-9584.
2: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате. Потому что приезжаю в Бруснику.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Тут-то круто!
5: Тут-то вау!
4: Дети в восторге от парка развлечений.
5: А мамы от скидок. Детский праздник по программе «Тут-то вау» с выгодой 30%. Аттракционы, анимация, комбо-меню. Все для веселья и яркого дня рождения.
4: Дети довольны.
5: Мамы спокойны. Подробности на сайте и в соцсетях «Тут-то круто».
4: Екатеринбург. ТРК «Комсомол». Третий этаж. 0+.
6: Кружка с квасом.
7: С кефиром вообще-то.
8: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
9: ТРК «Глобус». У нас так принято.
8: Щербакова 4. 0+.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
10: 235-0905.
0: 235-0905.
10: Jam FM.
11: Где пробки?
12: Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом. Итак, как сообщается RSN X-карты, Шевская стоит от тепличной до космонавтов и от краснофлотцев до фронтовых бригад. Трудовая Губахинская проезжая от Березовского тракта до Укромного переулка. Постоим на Сибирском тракте от Буторина до переулка активистов. На Бакинской эмиссаров от Ярославской до космонавтов. На Бебеля от пехотинцев до Таватуйской.
11: Реклама.
13: Потеть не хочется в метро? Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов. 21 минута, а в центре города по-прежнему невероятно жарко. Я надеюсь, вы этими моментами наслаждаетесь. А мы начинаем читать ваши сообщения, которые вы присылаете нам в ответе на вопрос.
3: На что ты смотришь первые 5 секунд при знакомстве? У нас есть прекрасное, очень креативное сообщение от Викули. Она пишет «ни на что».
2: А мне кажется, она «ни на что». Вот так, знаешь, так, типа...
3: Хорошо.
2: Вот, да. Вот в таком ключе. «Ни на что». Ну как, все равно же... Ну, все равно же на что-то, как бы, на что-то доизволено, на душу.
3: Может
2: типа.
3: Быть, ей просто больше требуется, чем 5 секунд?
2: Типа, надо год разобраться в моменте.
3: Да, а проанализировать?
2: Наверное, я, знаете, какой совет дам тем, кто не понимает, ну, или не знает, или думает о том, что нет у него такого? Просто посмотрите на первого прохожего справа или слева, вот на что первое вы посмотрите, вот будем считать, что вот ваша точка притяжения. Главное, напишите нам, мы хотим об этом знать. Да, Аль нам пишет, сейчас я уже в браке состою. До этого я смотрела на наличие или отсутствие кольца обруча. Логично.
3: Нет, вообще не факт. Но, стоп, в смысле? Есть люди, которые состоят в браке, при этом не носят обручальные кольца.
2: Нет, но она как бы, это, скажем, первый рубеж, через который она хотя бы уже начинала это быть, может, какое-то действие.
3: Ладно, то есть, допустим.
2: Она же не написала, и дальше-то что? Ну вот.
3: Ну а зачем тогда смотреть на обручальное колечко, если только не понять для себя, занят человек или нет?
2: Вот вопрос, я говорю. То есть, получается, если нет, она такая, пути дорожки открыты.
3: Да.
2: А если есть, она такая, надежный парень.
3: А, вот, да?
2: Ну, я просто...
3: Или я с ним знакомиться не буду.
2: Ну, да нет, такая версия, безусловно, работает. Да. В первую очередь я подумал о том, что как бы она не будет не проявлять никакого, так скажем, действия к этому. Опять-таки, а с рабочей точки зрения это как?
3: А если с рабочей точки зрения, ну, не знаю, тоже какие-то выводы можно
2: типа,
3: сделать.
2: Есть кольцо, нервный. Пилит.
3: А, слушай, нет кольца, тоже может быть нервный.
2: Не пилит, спит долго. Ну, ладно, Аля, ну-ка расскажи. Вот ты не увидела кольцо. И дальше-то что? Дальше какие твои действия?
3: Ну вот от Юли есть сообщение. Она пишет на наличие татушки в зоне видимости. Для кого-то, видимо,
2: круто.
3: Это тоже важно.
2: Прикольно,
3: татуировки.
2: Прикольно. А нравится они? Начинаются татуировки?
3: На мужчинах, смотря какие, ну да. А вот на девушках...
2: Не, ну мы образом.
3: Нет, честно, да. Скажу, на девушках не всегда.
2: Не всегда. Ну, ладно, согласен. Не, мне нравится. Мне нравится. Красиво.
3: Смотря что набито.
2: Ну, нет, мы берем условно то, что, например, тебе 100% нравится. Понятно, что есть красиво-некрасиво, там вкусно-невкусно. Но вот в общем как бы формате. Ну вот у меня Ксюша в какой-то момент тоже такая, ну что-то мы заговорили, она говорит, я тоже все сделаю. И потом мы пришли к мнению о том, что нет, она вот испортит.
3: Не стоит.
2: Она, вот, знаешь, просто испортит. Вот в смысле, что тело, когда ты делаешь татуировку, кого-то она не красит, вот типа в моменте.
3: Ну кому-то идет, вот ну, Тимати, да, я не могу представить без татуировок. Ну вот Тим
2: ну,
3: Джиган, например.
2: Ну да, но мы
3: например.
2: Его и не видели даже никогда в моменте. Опять же, татуировки скрывают...
3: Какие-то дефекты?
2: Да, есть, когда, так скажем, твой спасательный балласт. Не-не-не, я просто задавался этим вопросом.
3: Ну да, что можно шрамы перекрыть татуировочкой, мы же тоже это знаем.
2: Ну я про пузико сейчас говорю.
3: А, да?
2: Ну потому что оно у тебя неровное, и визуально как бы кажется, что, ну, непонятно, короче, когда ты вот издалека смотришь, оно относительно непонятно. Но тоже вариант хороший. Дима нам говорит, на глаза, на большие глаза.
3: Это да. Может, глаза что? Зеркало души.
2: А это сарказм? Ну знаешь как, девушка с таким... Такие большие глаза!
3: Ты с этой точки зрения.
2: Ну, конечно, я как бы сразу...
3: А там что-то чуть ниже просто.
2: С двух сторон. Ну, быть может, да. Быть может, они просто приустали и чуть-чуть посматривают вниз. Но тут дело, конечно, все...
3: Глаза пятого размера.
2: Да, да. Ну, как быть. У них глаз по-любому же есть какой-то размер. Просто мы не знаем. Вот предположили, например.
3: Хорошо.
2: Ладно, отвечайте нам на вопрос. В общем, на что вы смотрите в первые 5 секунд общения с человеком, который сидит напротив вас? Ждем тебя, в общем, в Максе. Ждем тебя ВКонтакте. Выбирай удобное место положение. Ну а если любишь тет-а-тет, тогда +7 932 020 102.5. Лучший комментарий на сегодня, безусловно, получит подарок. Ну а в середине часа у нас с вами свежие истории. Что Ян подготовила, скоро узнаем.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: На часах у нас с вами 17:31. Пришло время свежих историй.
3: Футболист Матвей Сафонов признался, что забыл помыть голову в день своей же свадьбы. Вратарь ПСЖ, он там играет, и его жена Марина Кондратюк поделились забавным эпизодом, который недавно с ними случился, они же недавно свадьбу отыграли. И Марина напомнила мужу в одном из интервью, что он забыл помыть свою голову, пришел на свадебную церемонию с грязной, такой сальной головой. Вот, она ему напомнила, он такой, ну я, честно говоря, забыл. И ведущее мероприятие, там просто это было интервью в рамках одного фестиваля в Москве, она в ответ пошутила, но решила как-то немножко выкрутить ситуацию и сказала, что спортсмен просто так сильно расслабился, потому что они уже законно все оформили давно, а тут просто была свадьба, ну как бы свадьба для гостей, и Марина уже якобы не сбежит от Матвея даже в такой ситуации.
2: Не знаю.
3: Тоже странно.
2: Даже как-то хотел в момент, пока ты рассказывала...
3: Заступиться за него.
2: Какой-то комментарий может отправить, ну да. А потом такой...
3: Мужская солидарность, да, а все равно непонятно.
2: Даже искать... Ну, одно дело, у него длинные волосы. То есть есть девочки, кто тоже не моет, например, каждый день волосы за счет того, что как бы они длинные. Ну, вопрос риторический. Ну, кто-то не моет, просто у них длинные волосы.
3: Вот я они... мою каждый день, даже несмотря на то, что у меня длинные волосы.
2: Нет, это...
3: Это не прикольно самому даже самой ходить, потому что ты ощущаешь себя как-то не так уверенно, как прежде.
2: Нет, почему? Просто есть же сухие шампуни, которые позволяют тебе не делать.
3: Ну, это маскировка такая, ну ладно.
2: Ну нет, почему? Это же научно доказано то, что они разрушают твои вот эти... Там же в чем смысл? В том, что у тебя наполняются вот этими сальными железами, и за счет этого у тебя волосы начинают как будто бы...
3: А ты хочешь сказать, что они вредные?
2: Кто?
3: Сухие шампуни.
2: Нет, почему? Просто ты говоришь, вот, это
3: отговорка.
2: А он
3: даже шампунем не воспользовался.
2: И поэтому я думаю о том, что, может, у него просто длинный волос, вот он как бы воспользовался, ну, форматом, что он, не знаю, там, как не моет, например, каждый день, ну, как-то, может быть, не знаю.
3: Странно, все-таки такой день важный. Ну как, на всех фотографиях у тебя жирная грязная голова.
2: Тут я, конечно... Братик, давай сам. Я...
3: Ну, Миш пытался как бы заступиться, да. Не получилось.
2: Хоть что-то, хоть вот какой-то намек.
3: Хорошо, давай я попытаюсь.
2: Он заплатил, вот так.
3: Он заплатил,
2: кто
3: да.
2: Платит, тот и танцует.
3: Хозяин, барин,
2: все,
3: да.
2: Все, вот, нашел.
3: Переволновался, я хочу сказать.
2: Тоже может быть.
3: А может быть, это какой-то его ритуал, что нужно, например, чтобы все прошло удачно, быть грязным.
2: Ну да,
3: кто
2: он же футболист,
3: знает? Может быть,
2: он
3: футбол
2: темка.
3: Тоже грязненьким играет, чтобы
2: ну,
3: все
2: да.
3: случилось.
2: Ну, по крайней мере, уходит с поля однозначно не тем человеком, который пришел.
3: Вот. Но... Ну, в общем, попытались.
2: Да, может, попытались. Он на шампунях просто экономит. А может, просто ему какие-то только французские нравятся шампуни. Ну, не знаю. Ты, в общем, напиши, а то мы тут как-то в замешательстве здесь, в Екатеринбурге. Но что точно мы знаем, так это какая будет погода за окном. Но, по крайней мере, мы верим синоптикам.
1: Прогноз погоды на Джем ФМ.
4: На завтра, четверг, 23 июля. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 4 метров в секунду. Этой ночью до +18, завтра днем 22-28, выше нуля.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 41 минута. Пришло время вернуться к вашим комментариям. Вот нам Алена написала. На обувь смотрю.
3: Подожди,
2: вон Ян тоже
3: подожди,
2: на обувь.
3: Подожди. Те, кто к нам сейчас только подключился,
2: точно,
3: нужно
2: точно
3: напомнить тему.
2: Я думаю, вы всегда просто в курсе.
3: Всегда с нами. Тему, которую мы сегодня обсуждаем, она звучит так. На что ты смотришь первые 5 секунд при знакомстве? Вот, теперь читай сообщение.
2: Алена нам говорит. Я смотрю на ботики. Ну, на обувь, в общем. Ну, ага. Вот Яна тоже смотрит на ботинки. Ну, кроссовки, сандалии.
3: Чтобы
2: ну, в общем,
3: они были чистые.
2: Чтобы они были.
3: Чтобы они были. Уже хорошо, не босиком ну, ходит,
2: бы,
3: и ладно.
2: Человечек работает, да, уже
3: а
2: как бы.
3: А еще Иришка пишет. Опрятность, осанка и добрый взгляд. Насчет осанки, кстати, тоже соглашусь. Но я сама даже иногда этим пренебрегаю.
2: В смысле?
3: Ну, сутулюсь.
2: Ведьма?
3: Почему сразу ведьма?
2: Да, просто так сказал. Так, у нас, в общем, говорит нам Дарья, а я смотрю на зубы. Согласен.
3: А на их здоровье или наличие?
2: Я думаю, что начнем с чего-то приземленного.
3: Наличие?
2: В целом, наличие, да, сначала.
3: А если, понимаешь, если здоровые зубы, ровные, белые, это значит,
2: это, подожди,
3: много
2: это...
3: денежек отдал стоматологу.
2: Ты сейчас говоришь
3: нам надо
2: про три разных забора.
3: Почему?
2: Здоровые, потом что ты еще сказала?
3: Я уже не помню.
2: Здоровые, чистые,
3: беленькие.
2: Да. Потому что здоровые, они могут быть свои. Тут как будто
3: да
2: бы одна сумма в голове. Когда они белые, это уже другая сумма. А когда они здоровые, все одинаковые и белые...
3: Еще и ровные,
2: это
3: я
2: вообще,
3: сказала.
2: Да, да. Ров, вот ровные. Это вообще другая сумма.
3: Да,
2: поэтому
3: да,
2: стремимся...
3: Может, он стоматолог?
2: К космосу. Кто, может...
3: Ну, это человек-стоматолог.
2: А, Даша,
3: сам
2: может
3: себе
2: быть...
3: лечит.
2: Ну, кстати, да, Даша может... Не, ну это какой-то... Как сам себя лечить?
3: Ну да, неудобно.
2: Почистить,
3: наверное,
2: можно. Почистить
3: а полечить
2: можно.
3: Нет?
2: Полечить нет. Полечить... Ну, мне... Ну, нет, нет. Мне кажется, это... Не, ну нереально. Ты, во-первых, ну как-то физически, наверное, неудобно в моменте.
3: Ну, кстати,
2: ты
3: слишком
2: же не видишь
3: даже, когда красивые зубы, это отпугивает. Я тут просто недавно...
2: Ну, зато можно загореть.
3: Я недавно встречала человека, он улыбнулся, у него вот эти виниры. Ну. И виниры, причем, есть вот естественного белого оттенка.
2: А там
3: а
2: сам фаянс?
3: А там прям, ну, вообще открывает, и там у него светятся эти зубы. Ну, смотрится...
2: Дорого.
3: Дорого и неестественно.
2: А там все. Там вопрос только в том, как смотрится. Что
3: ну,
2: смотрится,
3: да,
2: это дорого, да. Но за ними такой уход нужен.
3: Ой,
2: вообще
3: кофе
2: невероятно.
3: Кофе не пей, это
2: да,
3: не
2: да,
3: пей,
2: да,
3: вообще, да.
2: Ну, или через трубочку, а, как говорится, трубочки разные бывают. Ну, вот, ваши варианты сообщений. Мы ждем, собственно, твоего, того самого, мы ждем твоего, того самого сообщения, которое поможет нам определить, кому сегодня достается наш подарок. Потому что через 10 минут подводим итоги и вручаем тебе наш подарок.
3: Это иллюстрированная биография Александра Овечкина от лидера российского нонфикшн-рынка издательства «Бамбора», категория 12+.
2: Либо у нас есть канал «Радио Джем ФМ», либо к нам в мессенджер +7 932 020 102.5, или ВКонтакте залетай, смотри и оставляй свои комментарии. Ну а пока музыка, которая делает нас с вами чуточку счастливее.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: 18 лет.
1: Вечернее шоу на Jam FM.
0: Jam без правил.
2: Пришло время определить победителя. И сегодня забирает книгу, как говорит Яна, с картинками.
3: С картинками, с изображениями. Но я сначала напомню, что на сегодня тема вечера звучала. На что ты смотришь первые 5 секунд при знакомстве. И у нас есть победительница, прекрасная Ирина. Она сейчас с нами на связи. Ирина, привет. Расскажи, на что ты обращаешь внимание?
4: Добрый день. Ну, в первую очередь, я, конечно, обращаю внимание на внешний вид, осанка и... Добрая искренняя улыбка.
2: Добрая искренняя улыбка, да. А это работает на противоположный пол или в целом без разницы?
3: На всех.
4: Ну, в принципе, больше, конечно, с противоположным полом.
2: Ага.
4: Вот.
2: Но если человек хороший, почему бы и нет? Хорошо, мы тебя поздравляем, ты большая молодец. Подарок отправляется именно тебе. Сегодня среди всех этих сообщений мы выбрали именно тебя.
4: Спасибо, спасибо большое.
3: Ну, а я напомню, что...
4: Неожиданно.
3: Я напомню, что ты у нас получаешь иллюстрированную биографию Александра Овечкина от лидера российского нон-фикшн рынка издательства «Бомбора», категория
4: 12+.
2: Супер. А
4: спасибо
2: теперь на счет три кричи «Ура!». Раз, два, три!
4: Ура!
2: Вот теперь другое дело. Сразу видно, человек обрадовался подарку. Все, хорошего тебе дня. Оставайся с Jam FM. У нас впереди еще много интересного. Следующий час мы проведем не только с тобой, но и, конечно, со всеми нашими слушателями. Ну а пока готовимся, знаете, немножко потанцевать. Подарочек отдали, надо как-то передохнуть и будем залетать в новую нашу историю.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Добрый вечер. В ближайшие несколько суток в Свердловской области продолжится формирование пиков дождевого паводка на реках юго-запада области. Начнет формироваться высший уровень воды в реке Туре в районе Туринска, сообщили в региональном МЧС. Увеличение зон затопления ожидается в Байкаловском, Верхнеевинском, Каменском, Невьянском, Первоуральском, Сысерском, Тавдинском, а также Туринском и Слободо-Туринском районах. Ситуация с паводком улучшится в Артемовском, Асбестовском, Верхнепышминском и ряде других районов, сообщает МЧС. Екатеринбурженку с допуском в гостайне оштрафовали за попытку покинуть страну. Женщина много лет работала на одном из оборонных предприятий, имела допуск в гостайне со степенью «совершенно секретно». В прошлом году она уволилась и подписала бумагу об ограничении ее права на выезд из России сроком на 5 лет до 2030 года. Однако уже в сентябре 25-го женщина, находясь на отдыхе в Сочи, решила поехать в Абхазию, но ее не пропустили через границу. В отношении екатеринбурженки возбудили уголовное дело, и суд оштрафовал ее на 25 тысяч рублей, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге усилили проверки в общественном транспорте. Масштабная охота на зайцев стартовала с 22 июля, охватит весь городской транспорт, однако под особый прицел попадут именно автобусы. По статистике, там пассажиры чаще всего забывают оплатить проезд, пишут «Ведомости». Госдума включила электронные кошельки в систему страхования вкладов. Как пишет газета «Коммерсант», сейчас, если у банка отзывают лицензию, базовый размер страхового возмещения составляет 1 400 000. При этом деньги, лежащие на электронных кошельках, такой защиты не имеют. Новый закон призван устранить этот пробел. Защита распространяться не будет на анонимные электронные кошельки, уточняет издание. В Минтруде России назвали три профессии, высокий спрос на которые сохранится как минимум до 2032 года. Это агроном, ветеринарный фельдшер и технолог пищевой промышленности в сфере сыроварения. Об этом заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков. Арнелла Мути станет россиянкой. Итальянская актриса вместе с дочерью певицы Найки Ривелли подала заявление на получение гражданства России. По их словам, у них есть русские корни, и они хотят купить недвижимость в Санкт-Петербурге или Москве, пишет РИА. Доллар 78.55, евро 89.76.
0: Прогноз погоды на Джем ФМ.
2: Спонсор выпуска ООО «Октранс Автоцентр Джетур Глазурица». На завтра, четверг, 23 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер при этом переменных направлений от 2 до 4 метров в секунду. Ночью до плюс 18, завтра днем 22-28, тепла.
0: Реклама. G-Tour – это твое направление. G-Tour – это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца июля этого года в автоцентре «Глазурит G-Tour» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит G-Tour». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34 43 200. G-Tour. Управляй будущим.
3: Джем без правил.
4: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечернее шоу на Джем FM.
4: Джем без правил.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 18 часов и 8 минут в центре города по-прежнему. Невероятная погода. Я надеюсь, что на вас либо шорты, либо юбка. В общем, вы кайфуете в такую погоду. Ну, а мы начинаем. У нас лайфхаки и тренды.
3: Кстати, может быть, не только шорты или юбка, но еще и ледяное ожерелье, например. Это тренд, который я нашла в интернете. Так называется
2: оно ледяное ожерелье. Оно прям реально из-за
3: льда? Сейчас расскажу. А вот оно спасает молодое поколение от аномальной жары. А такое украшение вирусится в соцсетях. Его легко можно сделать дома. Mm-hmm. Что нужно взять? Цепочку берете, ну, любую, так, которую у вас есть.
2: Нитку, допустим.
3: Ну, нет, цепочку, скорее всего. И разместите ее в форме для льда, вот, которая обычно у вас в морозилке. Залейте водой и заморозите. Ледяные кубики дают охлаждающий эффект и помогают телу не перегреться. Однако носить, вот пишут, что такой аксессуар долго не рекомендуется,
2: и чтобы не навредить
3: здоровью. Да, ты обтекаешь, он же тает и все такое. Но суть в чем заключается, что вот эти висюлечки там какие-нибудь на этой цепочке замерзают, образуют льдинки, и ты носишь такое холодное, леденящее ожерелье.
2: Я могу только с физиологической точки зрения это объяснить.
3: Ну,
2: если вам жарко...
3: Такое.
2: Нет, в том плане, что у тебя же на шее проходят сосуды. Угу. Вот здесь основное скопление. Для того, чтобы охладиться, можно просто вот холодное полотенечко на шею так положить, тебе будет легче.
3: Ну,
2: 100%. А теперь немножко вещей, которые делают вашу жизнь проще. Как избавиться от лишнего внимания, если вы находитесь где-то не дома? Ну, вы приехали, например, в отпуск, и вот знаете, продавцы к вам там. Продавцы, кто-то, в общем, какие-то услуги, товары вам предлагают. Чтобы быстро избавиться от назойливых гидов, продавцов, путешествий, вы просто можете говорить о том, что я здесь по работе. И тогда всем им становится без разницы. А теперь шанс проснуться гораздо быстрее. Значит, заведите два будильника с разницей в одну минуту. Это очень важно. И тот, который звонит раньше, его поставьте рядом с кроватью. Ну вот где вы там в ручной доступности. А второй отнесите подальше, но так, чтобы его, ну, естественно, было слышно. И когда прозвенит первый будильник, вы, просыпаясь, поймете, что скоро прозвенит второй. И как будто бы, ну, нет смысла уже засыпать, вы пойдете его отключать. И так потихонечку, помаленечку, вы, естественно, и проснетесь. Вот вам несколько вариантов, как сделать вашу жизнь проще. Какие-то можно попробовать, ну а если вам это ничего не стоит, ну почему бы, собственно, и не попробовать? Вот такие варианты. Ну а дальше по списку, ребята, через 10 минут мы возвращаемся к вам, и там будет честный отзыв. Посмотрим, какие комментарии вы пишете на всяких ваших этих маркетплейсах.

0: вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Реклама. Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
2: Лето знает, что нам нужно.
3: Распродажа!
2: Скажем дружно.
4: В ТРЦ «Радуга Парк» скидки до 70%. Sela Sportmaster Pro, Zarina, B-Free и другие любимые бренды. ТРЦ «Радуга Парк». Репина 94.
5: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец». ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на kassir.ru. 0+. О kassir.ru. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784. 718-9584.
6: Телефон рекламной службы Jam FM
7: 235-0905.
6: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Где пробки?
10: Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом. По сообщениям, сервис Яндекс.Карты проезжая стоит от Губахинского до Укромного переулка, Шевская, Тепличная до Космонавта, Донбасская, от Никольского переулка до Суворовского. Вильгельм до Генина, от Академика Ванцовского до улицы Краснолесья, постоим на Бакинском Миссаров, от Победы до Кировоградской. Ленина стоит от Луначарского до Карла Липнихта, Екат от Березовского тракта до моста через ЖД-дорогу.
1: Реклама.
11: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
12: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18:20. Пришло время честного отзыва. Что это такое? Мы, значит, посмотрели маркетплейсы, почитали ваши там эти комментарии самые и даем какую-то относительную оценку. Я вообще обожаю это делать, потому что мне не нравится, когда вот такая, знаете, история с хейтом. Ну, типа, плохо они там, не то, не сё. Ну, как бы это такое грустное описание, но, опять же, оно, безусловно, показывает качество товара. Вот здесь хочется рассказать про блеск. Ну или бальзам для губ, наверное. Ева говорит, просто супер, мега, ультра крутой бальзам. Поэтому в первый же день съела собака. Потому что она прочитала, там по-английски написано «eat me». Ну типа «съешь меня». Угу. И съела. Придется заказывать еще
3: Какая
2: один.
3: Какая умная собака.
2: Да, может быть овчарка, кстати. Угу. Ну, чисто по каким-нибудь специфическим
3: так,
2: историям.
3: Так, надрессированная.
2: Угу. Да. Оля оставляет комментарий. Значит, она заказала краску для волос, такую, ну, я бы назвал, ну, рыжую, наверное. Ну, да, давайте рыжую. Она заказала краску рыжую, поставила 5 звезд, ей все очень понравилось, видимо, с точки зрения использования. И она говорит, из плюсов в своей голове ты выглядишь себя как Ким 5 с плюсом. Знаешь, что это такое?
3: Я знаю этот мультик.
2: Ну, короче, это девочка там спасатель, в общем, она такая вся спортивная туда-сюда. Да, а это из плюсов, что в ее голове она выглядит как Ким 5 с плюсом, такая рыжая. Но из минусов, на самом деле, ты выглядишь как рыжий из Иванушек. Здесь чисто...
3: У него, кстати, очень хороший натуральный рыжий.
2: Естественно, я просто даже не могу представить количество денег на этих волосах.
3: Угу, ну, я то есть, тоже. Я думаю, там все деньги на них и уходят.
2: Вообще, 100%. Конечно, держать в таком качестве. Вы видели их? Они вообще невероятные. Георгий оставил комментарий. Мне кажется, ну лучше просто не придумать пиар-хода именно для какого-то, собственно, товара. Здесь нет товара, скрыли его. Не понимаю, по какой причине. Но он, во-первых, поставил 5 звезд. Значит, угу. Ему явно понравилось. А ниже пишет. Украли на первый же день. Значит, классный.
3: Угу.
2: Вот, реакция бомба! Соответственно, ребята, покупайте товары, которые останутся у вас навсегда. А может быть, он кошелек, кстати, купил. Тоже вариант. Ну, тут мы можем только поговорить. Не добавить, естественно, и не убавить. Так, у нас с вами есть 10 минут для того, чтобы Яна вернулась с шопинга и рассказала нам свежую историю.

0: Только с квасом.
1: С кефиром вообще-то.
2: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
3: ТРК «Глобус». У нас так принято.
2: Щербакова 4. 0+.
4: Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: «Джем ФМ».
5: «Джем без правил».
6: Для слушателей старше 12 лет.
5: Вечернее шоу на «Джем ФМ».
6: «Джем без правил».
7: 18:31. Пришло время свежих историй.
8: Ты же знаешь, что есть такое мнение, что если вот близнецы, да, люди рождаются близнецами, что они чувствуют друг друга. Мысли, да. Чувства, вообще все, что на свете. Mm-hmm. Какая-то вот у них есть невидимая связь.
7: Мне так нравится, вот, это какая-то магическая история,
8: да,
7: для меня.
8: Да, магия какая-то. И вот у нас есть известные наши российские сестры и близняшки. Это Дина и Арина Аверины. И сейчас вот как раз Диночка, она беременна. Вот. И они находились в одном из интервью в студии. Признались, что почувствовали...
7: Это гимнастки, которые...
8: Да, гимнастки почувствовали это важное событие в их жизни. Ну, как бы их жизнь, они как бы одно целое тоже. В общем, Дина призналась, точнее, Арина призналась, я их тоже вечно путаю. Арина призналась, что почувствовала беременность Дины еще до того, как сама Дина не знала, что она беременна.
7: Угу.
8: Как это произошло? Они сидели, две сестрички, просто ужинали. У них был семейный
7: под
8: ужин.
7: Под окном.
8: Да, две сестрички под окном, да. И Арина ей говорит: «Дина, ты как-то изменилась. Вот стала какая-то другая. Поведение у тебя изменилось. Ты, в принципе, как-то вот сияешь иначе». В общем, потом Дина сама об этом задумалась и сделала тест на беременность. И в итоге он показал ей две полоски. Вот так вот сестра ей спрогнозировала первого ребеночка.
7: Да, ну а спрогнозируем ли мы погоду, тут, конечно, непонятно. Но проконсультируемся по этому вопросу у синоптиков. Погода.
6: Прогноз погоды на Jam.fm.
9: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». На завтра, четверг, 23 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 4 метров в секунду. Предстоящей ночью до плюс 18, завтра днем 22-28, выше нуля.
6: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
10: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
6: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем ФМ.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 40 минут, Нейродич в студию. Что это такое? Это значит, мы задаем вопрос искусственному интеллекту, а он нам на него отвечает. Сегодня такая какая-то актуальная для меня тема, всегда переживаю по этому вопросу, сегодня еще рано проснулся. Значит, вопрос такой: как собраться за одну минуту, если проспал? Ну вот именно в моменты, когда невозможно.
3: Девчонкам точно невозможно собраться за одну минуту.
2: Возможно, если тебе нельзя опоздать. Ну вот условно у тебя самолет, и тебе надо стопудово, надо выбежать.
3: Ну да, там уже все равно, как ты выглядишь.
2: Да, я вот как бы такие моменты, встречи какие. Ну то есть что-то такое важное, что тебе никак не пропустить. Есть несколько вариантов ответа. Первое называется метод матрешка. Надевай вчерашнюю одежду прямо на пижаму или, в общем, все, в чем ты спал, натягивай просто на себя. Ты сэкономишь 40 секунд на раздевании и поиске чистых носков. Просто все то, что было вчерашнее, закинулись и поехали. Ты, по крайней мере, знаешь о том, что это чистое. Ну, я имею в виду, не запачкано там кофе и еще чем-нибудь. Вот, можно сделать так.
3: Главное, привези себя.
2: Есть еще экспресс-душ для лица. Не нужно мыться целиком. Набери в рот воды, набери полные ладони воды и брызни себе на лицо. Эффект бодрости тот же, галстук не намокнет. В общем, я думал, а в рот воды зачем набрать? А, ну, как будто микрочистка зубов. Ну, тоже...
3: Освежить дыхание.
2: Да, нормально. Есть еще вариант завтрак выживальщика. Как... сократить вот эту утреннюю сборку. Значит, открываешь кран, пьешь воду, это уже увлажнение, то есть ты как бы дальше идешь жить. Потом жуешь жвачку, это завтрак. И берешь банан, это статус успешного человека с правильным питанием. Ну да, так-то, как будто ты такой со смузи двигаешься. Но в целом, да. Ну и финально, это, наверное, будет больше актуально для девочек, формат прическа. Я художник, я так вижу. Здесь, наверное, нечего объяснять.
3: Когда ты вот как встала, так и встала, да? Не расчесалась даже. Львиный объем на твоей голове, либо гнездо, я не знаю, как это назвать, у всех по-разному.
2: Как жизнь тебя ночью собрала, вот твой самый лучший бьюти-блогер будет, да, ты просто отдайся этому мгновению, и все. Ну, в целом, забавно, некоторые вещи я бы даже взял на заметочку.
3: Если ты придешь в пижаме на работу, буду знать, что ты собрался за одну минуту.
2: А может быть, я уже хожу в пижаме, а ты думаешь, что это костюм? Есть же такие костюмы, кстати.
3: Есть. Может быть, даже это сейчас тренд.
2: Я, в общем, его хотел себе купить, потом примерил и такой, реально пижама. Ну, вообще без вариантов. На мне висит. Ну что, на мне все висит. 10 минут, ребята, и будем подводить итоги этих двух часов.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 56 минут. Хочется сказать вам, конечно, огромное спасибо за эти два часа, что были с нами. А вы знаете, мы каждый день с понедельника по пятницу здесь, в вечернем шоу «Джем без правил» с 17.00 до 19.00. Меня зовут Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: Ну а как зовут тебя, мы всегда можем узнать это в личке. Поэтому, если ты хочешь нам написать, без проблем, плюс 7-932-020-1025. Если не успел поучаствовать в нашей теме, которая была сегодня на первый час нашего вот этого увеселительного мероприятия, мы спрашивали про 5 секунд.
3: Во-первых, на что ты обращаешь внимание при знакомстве первые 5 секунд, да. И у нас победила сегодня Ирина. Иришка.
2: В Максе, если подписана. Правильно говорить, да.
3: Да, но обращались мы к ней, Ирина, поэтому в чем суть? Она написала, что обращает внимание на осанку, на внешний вид человека, на взгляд. Это тоже очень важно.
2: Ну, там накидала, в общем, несколько пунктов. В целом, можете забрать себе. На что еще? Вот нам говорили ни на что. Раньше обращали на кольцо, на татушки, на глаза. В общем, вариантов на самом деле много. Выбирайте тот, который вам нравится чуточку больше. Сегодня говорили про лайфхаки и тренды. Мне понравилось, когда нужно завести два будильника. Хотя я человек, который просыпается вот прям сразу с первого, но лучше все-таки заводить два. С разницей в одну минуту. Тот, который пораньше клади с собой, а тот, который попозже, положи куда-нибудь на дальнюю полку. Ты будешь понимать, что он зазвенит, и как бы сразу будешь подниматься.
3: А есть те люди, как и я, которые заводят будильник каждую минуту. Я не знаю, их штук до 10 может быть, пока ты уже не встанешь. В общем, такие тоже есть. Но я еще в этой рубрике рассказала про ледяное ожерелье, которое можно изготовить у себя дома и тем самым спастись в жару.
2: Я думаю, в ресторанчик не выйдешь, но по двору прогуляться можно.
3: Угу.
2: Как бы будет, как это?
3: А можно трендово.
2: Можно же его лизнуть.
3: Лизнуть можно,
2: я,
3: да.
2: Я раньше бусики такие были с конфетками.
3: Они и сейчас продаются.
2: Да, но я их сейчас в магазине просто... Ну, я не встречаю, по крайней мере, вот так по щелчку.
3: Это
2: я
3: в детском отделе просто.
2: Заказать можно... Не, я-то вообще завсегда тоже в детском отделе. Но вот я знаю... Ну, в общем, очень редко. Захотелось. Закажу, попробую. Как всегда, вкусно. Ну и вкусно было нам тоже вместе с вами все эти два часа. Ну и напоследок, как всегда, хочется сказать, нам сегодня было с вами хорошо. Мы очень надеемся на то, что это чувство...
3: Взаимно.

0: Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Росточной, 38.
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый вечер. Ситуация с федеральным бюджетом в России остается устойчивой. В июне его впервые с начала года исполнили с профицитом. Он составил 196 миллиардов рублей. При этом нефтегазовые доходы во втором квартале выросли более чем на четверть. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. Президент также отметил, что банки стали активнее выдавать ипотечные кредиты и займы предприятиям. По оценке Минэкономразвития, в мае российский ВВП вырос на 0,3%, а трудности на топливном рынке президент назвал временными. Раненая при атаке на склад в Краснодаре девушка скончалась в больнице. Трое пострадавших остаются в медучреждениях города. Шестерым оказана амбулаторная помощь, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Жители Екатеринбурга отправили на 7 лет в колонию за дачу крупной взятки с целью уклонения от службы в армии, сообщила пресс-служба судов Свердловской области. По данным следствия, зимой прошлого года призывник Владимир Соколов передал знакомому 675 тысяч рублей для получения фиктивных медицинских документов об отсрочке. Из этой суммы 500 000 посредник оставил себе, а двум привлеченным к схеме медикам досталось 130 тысяч. Врач без медицинских показаний провел призывнику операцию, оформил фиктивные документы для военкомата, но схему раскрыли силовики. Призывник вину признал, раскаялся. Помимо срока он получил штраф 1 350 000 рублей, пишет «Коммерсант». Специалист Свердловского Роспотребнадзора призвал выбросить весь урожай с затопленных огородов. Такие овощи, фрукты, ягоды надо уничтожить, даже если они выглядят нормальными, заявил Олег Лебедев, замначальника Ирбитского отдела ведомства. Паводковая вода очень специфична. Количество потенциальных возбудителей инфекции в ней бесконечно. Провести дезинфекцию, чтобы убить каждого, невозможно. Так что только утилизация, сказал эксперт. Сейчас в Свердловской области затоплено более 3000 приусадебных участков, сообщает «Новый день». Часть домов в Верхоседском районе Екатеринбурга осталась без горячей воды. Сначала жильцов предупредили об отключениях с 20 по 23 июля, потом ограничения продлили до 27-го. Отключение объясняют ремонтом на Новосветловской ТЭЦ. Изначально была информация, что на 10 дней, пока длятся работы на станции, воду отключат только в Березовском, а также части домов Кировского и Октябрьского районов Екатеринбурга. Теперь ситуация коснулась и части Верхоседского, а также Орджоникидзевского районов. По словам энергетиков, по плану ремонт должен закончиться в следующий понедельник, но они постараются завершить его раньше. Центробанк в эту пятницу снова вернется к обсуждению вопроса ключевой ставки. Самым вероятным сценарием эксперты называют сохранение показателя на уровне 14,25%. Доллар 78,55, евро 89,76.
1: Реклама. Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней, оплата только при выдаче автомобиля, гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77. Прогноз погоды на Jam.fm.
0: На завтра, четверг, 23 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 4 метров в секунду. Этой ночью до плюс 18, завтра днем 22-28, выше нуля.
3: СМИ «Радио Jam». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство L номер 266-01-399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

Ираклий, свежая вещица, и на Jam FM солнце внутри, а значит, пошире улыбни. Да и к тому же у нас за бортом в разгаре летний вечерок, планов тебе приятных. С меня, как всегда, хорошая музыка, зовут Диджей Дэн. Скоро Эдвард Май, Вика Джигулина, еще раньше, а Настя, прямо сейчас Юлиана Караулова на Jam FM.

0: Реклама.
1: Лето знает, что нам нужно. Распродажа. Скажем дружно.
0: В ТРЦ «Радуга Парк» скидки до 70%. «Сэла», «Спортмастер Про», «Зарина», «Бифри» и другие любимые бренды. ТРЦ «Радуга Парк». Репина 94.
2: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев. Аромат гортензий. Жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло. Это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
4: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
5: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
6: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: «Джем-ФМ».
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Свежие истории на Джем-ФМ.
10: Привет! Екатерина Волкова рассказала о нервном срыве из-за собаки. Звезда сериала «Воронины» пожаловалась на поведение своей собаки. Дело в том, что хвостатая любимица не слушается свою хозяйку и периодически от нее сбегает. Актриса прокомментировала. Цитирую. «Это уже не первый побег в нашей истории. Раньше Бу и Ру могли сбегать на пару, но они всегда были рядом. Я крикну, они тут как тут, виноватые, но отзывчивые. А этот? Бро рванул так, будто за ним гнались черти. Не слушал меня вообще. Бежал как сумасшедший, а я одна. Одна в тапках по поселку, с одним только криком от страха. Ну и наорала от страха, от бессилия». Как пишет Супер, актриса надеется, что это временное явление. Поведение собаки должно измениться. Поклонники поддержали Екатерину и полностью разделили ее недовольство. Многие посоветовали отвести собаку к кинологу, чтобы она научилась слушаться человека. Отмечу, что Акита появилась у Волковой в прошлом году. Помимо нее у звезды есть еще две собаки. Да уж, настоящая вредина. Это Яна Ефимова, слушая еще больше свежих историй на Джем ФМ.
9: Прогноз погоды на Джем ФМ.
11: На завтра, четверг, 23 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 4 метров в секунду. Этой ночью до плюс 18, завтра днем 22-28, выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотуринской Ревде тоже переменная, возможен дождь, до плюс 28.

0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: гості на Джем ФМ.
1: Добрый вечер. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг встречается с госсекретарем США Марко Рубио на полях саммита АСЕАН на Филиппинах. Дух Анкориджа еще жив, и встреча состоится, ее подтвердил и глава Госдепа. Две ядерные державы не могут не общаться, сказал Рубио. На этих новостях индекс Мосбиржи подскочил выше отметки в 2100 пунктов. По словам экспертов, встреча будет посвящена российско-украинскому урегулированию. В Екатеринбурге усилили проверки в общественном транспорте. Масштабная охота на зайцев стартовала 22 июля. Проверки охватывают весь городской транспорт, однако под особый прицел попали автобусы. По статистике, именно там пассажиры чаще всего забывают оплатить проезд, пишет газета «Ведомости». Для обеспечения тотального контроля на городские маршруты ежедневно заступают 9 специальных бригад, состоящих из 20 сотрудников. Власти напоминают, что экономия на проезде в 42 рубля может обойтись гораздо дороже. Штраф за безбилетный проезд составляет 2500 рублей. Свердловскую область на два дня накроет смог, предупредили в Уралгидромете. С 20 часов 22 июля на территории региона ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Отмена предупреждения ожидается в 20 часов 24 июля. Напомню, в начале этой недели в Свердловскую область на смену сильным ливням пришла теплая погода. Все благодаря антициклону, который во вторник достиг Среднего Урала. По прогнозам синоптиков, отсутствие дождей и жара могут сохраниться вплоть до конца месяца. Ночь и спокойствие поселились в Екатеринбургском зоопарке. Так зовут новых обитателей зверинца. Это пальмовые цветы. Животные переехали в Екатеринбург из зоопарка Новосибирска. Сестер цвет зовут Ниша и Шантия. А ночь и спокойствие – это перевод их имен с санскрита. Цветы – род хищных млекопитающих из семейства виверовых. Внешне они напоминают удивительное сочетание кошки, куницы и енота. Ведущий модного приговора назвал самое модное сочетание в одежде на лето. По мнению стилиста Александра Рогова, самый беспроигрышный образ в летний период – это прямые классические джинсы и простая однотонная футболка, майка или рубашка. Ранее Рогов рассказывал, что в моду вернулись футболки с номерами, а еще что дорогие ювелирные изделия скоро заменят украшения наклейки. Стилист обратил внимание на один из брендов, который выпустил стикеры в виде колье, браслетов, колец и серьги. Эксперт заявил, что украшения моментально стали вирусными среди модной публики. Доллар 78.55, евро 89.76.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: Спонсор выпуска ООО «Октранс Автоцентр» «Джетур Глазурица». На завтра, четверг, 23 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер при этом переменных направлений от 2 до 4 метров в секунду. Ночью до плюс 18, завтра днем 22-28, тепла.
0: Реклама. G-Tour – это твое направление. G-Tour – это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца июля этого года в автоцентре «Глазурит G-Tour» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит G-Tour». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34 43 200. G-Tour. Управляй будущим.
3: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Давос пародировал танец Шакиры. Недавно отгремело главное спортивное событие этого года – чемпионат мира по футболу. В финале за кубок сражались сборная Испании и Аргентины. В перерыве между игрой на поле выступали популярные звезды – Мадонна, группа BTS, Джастин Бибер и, конечно, Шакира. Последняя особенно приковала внимание у телевизора российского артиста. Давос смотрел чемпионат в домашней атмосфере и, увидев выступление селебрити, решил повторить ее уже культовую хореографию. На видео Давида сняла его супруга Мари Крамбрери. Как пишет Супер, Мари просила избранника позволить ей посмотреть выступление, но Давид был непреклонен. Он прокомментировал, цитирую, «Чем я хуже Шакиры?» Поклонники с восторгом отреагировали на танец. В сети прокомментировали. «С таким мужем и жить не скучно. Давид молодец, веселит Марину. Правильно говорят, что хорошее чувство юмора у мужчины – одно из самых главных качеств». Действительно, Дава, как обычно, в своем репертуаре. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: На завтра, четверг, 23 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер при этом переменных направлений от 2 до 4 метров в секунду. Ночью до плюс 18, завтра днем 22-28 тепла. Также завтра в Первоуральске, Плевском, Тринске, Асбесте тоже переменная, возможен дождь до плюс 28.

0: МФМ. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Джем ФМ как будильник.
2: Поняла. Включать Джем ФМ как будильник.

0: крепче, ближе, мак поближе, без остатка раствори.
1: Джем FM.
2: Утром.
1: Джем FM.
2: Днем.
1: Джем FM.
2: Вечером.
1: Джем FM.
2: Ночью.
1: Всегда Джем FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, четверг, 23 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 4 метров в секунду. Этой ночью до плюс 18, завтра днем 22-28 выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотуринской Ревде тоже переменная, возможен дождь до плюс 28.

0: 102.5 Jam FM.
1: Пока-пока, котики, моя пармотики, я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука-жука, пиццу.

0: Пицца, жака, жука, пицца.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Свежие истории на Jam FM.
3: Привет! Анна Семенович рассказала, что подарила в этом году маме на день рождения. Певица поделилась с поклонниками тем, что в этом году решила обрадовать родительницу нетипичным подарком. Вместо дорогих украшений, люксовой одежды или техники, она решила купить то, что вызовет улыбку на лице близкого человека. Аня купила саженцы прекрасных цветов. Звезда призналась, что купила пышные гортензии на рынке. Она планирует посадить растения вместе с мамой. Сам праздник по случаю дня рождения прошел просто великолепно. На столе были семга на гриле, закуски и оливье. После ужина семья душевно поговорила в саду о жизни. Как пишет Супер, Семенович не впервые радует маму подарками, связанными с садом или огородом. Так однажды она исполнила давнюю мечту Татьяны Дмитриевны, подарила ей теплицу. В итоге женщина высадила сочные огурцы и баклажаны. В планах на ближайшее будущее облагородить большую часть территории цветами. Думаю, что у мамы и дочки все непременно получится. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, четверг, 23 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер при этом переменных направлений от 2 до 4 метров в секунду. Ночью до плюс 18, завтра днем 22-28 тепла. Также завтра в Первоуральске, Плевском, Тринске, Асбесте тоже переменно возможен дождь до плюс 28.
2: Jam.fm. 102.5. Jam.fm.
3: Я летал во сне. Я летел к тебе по звездам, прикоснись ко мне. Пока нам еще все можно, но дом наш опустел.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM. Yeah.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Реклама. Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.
4: 102.5. Джим ФМ.

0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: УСТ Петрович. Санкт-Петербург. Украин 106-784-754-56-55.
2: Джем
3: FM. 102,5. Джем.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Свежие истории на Джем FM.
6: Привет! Анита Цой рассказала, как началось ее увлечение огородничеством. Певица призналась в любви к огородничеству. Артистке 55 лет, и на ее участке есть почти 20 теплиц и большой сад. А за растениями ухаживает целая команда профессиональных агрономов. В беседе с журналистами звезда рассказала, как началось ее увлечение. Она прокомментировала. Сначала выращивала в них картофель, морковь, свеклу и другие культуры. Потом втянулась в это дело. А когда начала еще закрутками заниматься, то поняла, что мне нужно больше урожая. По словам певицы, справиться с дачными хлопотами в одиночку было бы невозможно. Агрономы не только помогают бороться с вредителями, но и обучают ее тонкостям ухода за растениями. Поклонники полностью поддержали Аниту. Да, ведь она такая не одна. Действительно увлекает. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Джем FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, четверг, 23 июля. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 4 метров в секунду. Этой ночью до плюс 18. Завтра днем 22-28 выше нуля.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство L-266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

ночью только влезал с подругами весело, как повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: знает.
1: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: На Джем ФМ.
1: Настроение.
0: На Джем ФМ.
1: Музыка и хорошее настроение. На Джем ФМ.
0: Джем ФМ.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ближе, ближе, так близко.
1: Если рядом умная колонка,
0: ага.
1: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
1: Да-да, Jam FM.
2: Listening

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: 102.5 Джем FM.
1: Пока-пока, котики, моя пармотики, я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука-жука пиццу.